0: Радио скажет музыка.
1: Just as I was tasting freedom,

12 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Среди культовых песен из голливудского кино большинство обрели популярность благодаря успеху фильмов, в которых они звучали. Как, например, все те же «I will always love you» и «My heart will go on». А есть и такие, что стали известны после появления в фильмах коммерческим потенциалом поменьше, но все равно оказавшихся в итоге культовыми. Одна из таких, записанная в 1987 году любимой группой Курта Кобейна «Pixies», вещь «Where is my mind», которая до того, как Дэвид Финчер вставил ее в концовку «Бойцовского клуба», была знакома разве что любителям альтернативной рок-музыки. После того, как под нее разрушались небоскребы, «Where is my mind» стала по-настоящему массовым хитом.

0: Неважно, знаете ли вы еще какие-то творения Pixies, но если вы хоть раз смотрели «Бойцовский клуб», то вспомните эту мелодию уже при первых звуках ее нехитрого гитарного рифа. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

12 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техноджунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли. Музыка твоя.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции до 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Об этом заявил накануне президент Беларуси Александр Лукашенко во время кадрового дня. Глава государства рассказал, как мотивирует промышленников.
6: Задача одна – делать свое. 100% должна быть локализация. Ну, на первом этапе 90% все должно быть белорусское. И самое главное – качество. Если некачественная продукция – это беда. Спрос будет жесточайший. Вот вчера, позавчера с премьер-министром, вице-премьером Каранкевичем и с министром мы постоянно об этом говорим. Все, разговоры закончены. Это ж беда, если выехал, до поля не доехал, техника вышла из строя. Или выехал, 2 гектара скосил, косилка. Ну да, если они камни не убрали, и там ножи отваливаются в роторы, но это одно. Но уже крестьяне поняли, что надо камни с поля убирать. Да. Для того, чтобы технику не угробить, она не дешевая. Но она должна быть качественной. Качество – вопрос номер один. Особенно у вас. Вот это особенно. Потому что... Вот я пример проводил и мазовской техники, кое-где нам надо подтягивать, если мы идем в Африку и конкурируем с американцами, россиянами, китайцами. Если мы конкурируем, то надо выигрывать. Пока выигрываем, но ни в коем случае нельзя опускать эту планку. Чего бы нам это ни стоило, качество – вопрос номер один.
5: Гомель «Облгидромет» предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Сегодня в отдельных районах Гомельской области ожидаются грозы. Спасатели напоминают: избегайте открытых пространств, не укрывайтесь под высокими деревьями и отключите электроприборы. Берегите себя. «Знай наших» стали известны победители республиканского этапа конкурса «Золотое перо Белой Руси-2026». В номинации «Любитель» первое место завоевала Александра Гузик. Специальный приз достался Алексею Панфилову, а третье место в номинации «Учащиеся» завоевала Лиана Косюк. К новостям партнеров: в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону 8029-716-44-44. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на Life.by и по телефону 909. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Новости искусственного интеллекта.
8: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
9: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
8: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
9: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
10: Включай радио «Гомель FM».

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Прибродобрейшего всем пятничного утра. Всем, кто слушает Гомель ФМ, в это время 7 часов 9 минут на часах. В студии Артем Аникин.
5: И Константин, конечно же, Камку. Доброе утро.
4: Что это с тобой? Тебя укусил настроение... переводчик Гаврилов?
5: Кинокомпания Walter Pictures, представляешь?
4: Ну, такое себе. Это если что, Артем...
5: На минималках.
4: Артем купил себе новые педали.
5: Да.
4: И теперь ему, видимо, сдавило кровообращение, зашнуровал сильно.
5: Я теперь модный.
4: Модный?
5: Сильный, модный, молодежный.
4: Перестань.
5: Это доброе утро.
4: Я сейчас вызову этого экзорциста.
5: Доктора Ли все.
4: Доктора Ли все. Кузнеца из анекдота.
5: Вот. Тоже неплохо, тоже неплохо.
4: Это самый лучший.
5: Настроение хорошее. Пятница. Завтра
4: снова
5: на работу. Завтра на работу.
4: Завтра на работу?
5: Завтра в Мозырь ехать.
4: А, в Мозырь.
5: Завтра ехать в Мозырь на фестиваль «Папа, мама, я, футбольная семья». Футболить буду завтра, а потом, возможно, в Лельчице. Или в Житковиче, еще не знаю.
4: Куда тебя занесет?
5: Куда меня занесет нелегкая.
4: Кривая вот эта вот.
5: Да-да-да-да. Вот она самая.
4: Ну, мяч же летит по малоизученной траектории.
5: Но по очень неточной.
4: Ну, в том-то и дело, что на малоизученной.
5: По малоизученной и очень неточной.
4: Мне кажется, ПВО надо испытывать на мячах некоторых футболистов.
5: Я думаю,
4: как
5: что,
4: они бьют.
5: Я
4: не
5: думаю,
4: понять,
5: что,
4: куда полетит.
5: Возможно, в Бразилии так и настраивали.
4: Настраивали?
5: Ну, там же все с мячами от мала до велика так и настраивали.
4: А я думаю, у них рождаются сразу на ноге такое образование, которое годам к трем отваливается.
5: Отпучковывается.
4: Отпучковывается и превращается в футбольный мяч.
5: Да.
4: У каждого свой.
5: Я думаю, в этом есть правда. Нам нужно исследование.
4: Вот, бразильские ученые.
5: Нет.
4: Вы
5: мы
4: есть?
5: Мы
4: должны
5: сами поехать в Бразилию с тобой.
4: Ну, и станем бразильскими учеными.
5: Да. Если кто-нибудь хочет проспонсировать нашу поездку в Бразилию, поверьте, мы расскажем вам все.
4: Будет Артемио и...
5: Костянио.
4: Костянио. Артемио и Костянио Кюри.
5: Кастанелло.
4: Кастанелло? Это итальянское что-то.
5: Такая там переселение.
4: Давай о музыке этого часа, а то сейчас... Я выбираю быть, скажет и споет нам Никит Камадей. Дэдди Свимс, Guilty. Пахти и Туркен, я доверил тебе сердце. Диджей Кубан, Rain Over Me. А также будет Мох Keep Moving. Ну а начнем мы с Пнау. Тю Коразин. Вот так вот. Послушаем, как это будет слушаться в нормальном исполнении. И всем доброе утро.

0: радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Вижу по твоему лицу, Артем, что начался чемпионат мира по футболу. Мы о спорте поговорим, а пока отдельно. Мы о завтраке.
2: Мы с тобой никогда не затрагивали эту тему, но хочется затронуть. Про завтрак в детском саду.
1: Почему не трогали?
2: В стиле высокой кухни.
1: О, господи! Нет! No!
2: Человек, падающий с горы, твой любимый. No!
1: А что за детский сад с высокой кухней? Это где-то там...
2: Тут?
1: Всего Барвихе, да?
2: Не знаю, всего 4 пункта.
1: 4 пункта?
2: Всего. Первое – текстурированная овсянка.
1: Текстурированная овсянка.
2: Давленые хлопья на миндальном молоке со спумой из банана и пудры из сублимированной малины.
1: Надо медленнее говорить, это нужно...
2: Прочувствовать хочешь на языке?
1: Ну,
2: давай
1: нет,
2: еще
1: это
2: раз.
1: Это нужно... Так, представьте
2: давленые себе. Хлопья.
1: Вот.
2: На миндальном молоке.
1: На миндальном молоке.
2: Со спумой из банана.
1: С какой-то там...
2: И пудры из сублимированной малины.
1: И пудра из сублимированной малины.
2: Идем так. Дальше. Деконструированная сырница.
1: Это деконструированная сырница. У меня когда разбили сырницу, мы ее вот деконструировали.
2: Это воздушный крем-мусс из фермерского творога, подаваемый с каплями геля из листых ягод и чипсами из печеного яблока.
1: Мусс? Я только один мусс знаю. Министерство внутренних справ.
2: А мусс, которым девушки волосы укладывают?
1: Ну, я им не пользуюсь.
2: Мини-омлет-суфле. Это паровой французский омлет идеальной цилиндрической формы, украшенный микрозеленью гороха и нитями карамелизированной моркови.
1: Я вспоминаю свою повариху из детского сада и представляю, кто должен готовить
2: эту. Я вот эту реакцию, честно говоря, и рассчитывал.
1: А будет манная кошка, каша сублимированная с этими...
2: С комочками.
1: С комочками из карамелизированного чего-то там...
2: Нет, будет какао-велюр.
1: Какао-велюр?
2: Это классический напиток с плотной сливочной пенкой, подаваемый в миниатюрных чашках с градиентным напылением из какао-крупки.
1: Дети Илона Маска, знаете? У каждого горничная и у каждого по детскому садику. Кстати, про Илона Маска есть новое.

0: Своя реклама.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Погода так погода. Сначала в холода.
3: Легко, мы умеем в холода. Самая низкая температура 12 июня в Гомеле была в 1982 году. Было плюс 2, между прочим.
2: Плюс 2, поэтому не жалуемся, что у нас сейчас грядет. Но сегодня еще более-менее. Сегодня, 12 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель FM.
1: Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. Тра-да-да, дорога.
2: Так, значит, что ж, давай петь, что мы с тобой тут новости какие-то рассказывай. Петь давай, сейчас мы с утра устроим трехчасовое караоке.
1: Давай петь. Вот можно попеть, стоя сейчас на пересечении Фрунзе. Барыкин интернациональный, но там еще Кузнечный переезд вот этот вот, ну это просто светофоры.
2: Можно попеть, стоя на пересечении Барыкина Сосновой, потому что вот
1: именно
2: это самое перекрестка.
1: Именно стоя на Барыкина и Сосновой, да.
2: Да, это самая перекрестка аж до улицы... Амурская.
1: До другой улицы.
2: До улицы Амурская растянулась там пробочка,
1: так,
2: между прочим.
1: Никольский переезд, движение затруднено в одну сторону, и, в принципе, вот даже и... В принципе, все, наверное.
2: И все?
1: И все.
2: Ну, да.
1: Это то, что нам показывает карта. Может, она нам что-то не показывает тогда?
2: Нет, ну так, чуть-чуть есть там,
1: можете
2: где
1: нам
2: у нас...
1: написать, если а, что, нет, на Viber 29 код 3411 348, если где-то что-то там вот...
2: Случилось?
1: Не дай бог, да. Можете хлопаем и такие, опачки, и всех предупредить.
2: А вот оно, да?
1: Что, да, вот оно.
2: Не, все в порядке. В Лоеве, кстати говоря, вообще спокойно все.
1: Почему?
2: Не знаю, в Брагине, вот в Брагине тоже все спокойно. Дальше едем в Хойники, и там, представь себе, все спокойно. Куда все пробки вывезли?
1: На пробочный завод.
2: В Калинковичах. Отлично.
1: Отлично. Давай же Минск посмотри и успокойся.
2: Не, не будет. А вдруг, подожди.
1: А вдруг, ну-ка. Давай, 20 секунд у нас осталось.
2: А вдруг?
1: А вдруг?
2: Не, все в порядке.
1: И в Минске тоже все в порядке.
2: 4 ДТП. Три пробки.
1: Столица.
2: Столица.
1: Вот, а мы продолжаем жить в Гомеле. Слушайте, Гомель FM. Далее у нас Митя Фомин. Все будет хорошо.

0: времени. Вечер 21.00. И заканчивается все в 8 утра. То есть вот ночь не спать. Это вот плохо.
1: Берите отпуска.
0: Это факт, это факт. Ну что ж, на старте матча Мексика и Южная Африка 2-0. Победила Мексика, хозяева турнира, всего их три хозяева, это Канада, США и Мексика. И вот матч с Грецией, Мексика против Африки 2-0, потому что там было три удаления.
1: Я видел, три красных карточки.
0: Это уникальнее, что ли, такого не было никогда. Но разобрали эпизоды и говорят, а все по делу.
1: Потому что... В Мексике эта карточка еще не самая страшная, это же Мексика.
0: Это, да.
1: Если там придет... Человек с гитарой и такой, это Салтара компания, она съедет так.
0: И, вот все, надо... и весь стадион в пляс.
1: Вот тогда надо будет это волноваться.
0: Это будет, да. Не, ну матч был интересный, классный, но из курьезов там то, что игроки команды ЮАР не понимали бразильского судью, который говорил с ними на английском. Вообще не понимали, что пытался он донести.
1: Не понимаешь, что этот белый человек, почему не бьет?
0: Ну да, что-то подобное. Ну и утром сегодня вот Южная Корея играла с Чехией и, кстати говоря, давали-то... Больше шансов на победу Чехии, атака отмененный гол чехов. И сразу же следующей атаке забитый гол Южной Кореи. 2-1, победа Южной Кореи на старте.
1: Неожиданно.
0: Очень даже неожиданно. Ну что ж, будет интересно наблюдать дальше. Вечером сегодня, друзья, у нас Канада-Босния-Герцеговина. Матч интересный. Канада вообще впервые будет дома принимать матчи. А до этого 6 игр они играли в чемпионате мира, и все 6 проиграли. Ответственность есть ответственность. Будем посмотреть. Матч начинается в 22:00. Все.
1: А, для самых стойких, да?
0: Для самых стойких это в 4 утра США-Парагвай.
1: О-о-о. Ты, слушай, идешь гулять на футбол, посмотрел где-нибудь в баре там, на большом экране, возвращаешься домой, спать? Не-е-е, футбол. Береги себя, здоровье. Не тратьте попусту. Рецепт хороший.

0: Утростимуляторы.
1: Минутка на очень богатом.
2: Подзанавес
1: сейчас.
2: Давай, так.
1: Илон Маск стал первым в истории триллионером. Вот именно, чтобы он...
2: Триллионером?
1: Триллионером, да. Разместили там акции SpaceX на всяких биржевых или прочее, я там не разбираюсь в этом. Вот, какое-то первое публичное размещение акций, и все, $1.77 триллиона оценили все это дело, и у него сейчас личных денег 400 миллиардов. Личных, то есть вот прям...
2: Куда ему эти все
1: деньги? А тут посчитали, если он доживет до 100 лет, вот чтобы сейчас ему начать тратить эти 400 миллиардов и до 100 лет, ему нужно тратить 59,5 миллионов в день. Это 2 480 000 долларов в час, либо 41 360 долларов каждую минуту.
2: А вот чтобы что вот с ними делать?
1: А вот не знаю.
2: Хоть бы кто-нибудь объяснил.
1: Ну не знаю, ну вот бизнесмен. Вот такой он.
2: Майот.
1: Это акции, это, в принципе, по факту это бумажки. Я не знаю. Что-нибудь случится, свет выключат, и все. И будет, не знаю, что делать. А что у нас делает Андрей Баранов с новостями?
3: Мы будем поздравлять россиян с Днем России.
1: Поздравим.
2: Поздравим, мы умеем поздравлять.
1: Легко.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел кадровый день. Гендиректор Белкоммунмаша Михаил Симонович рассказал белорусскому лидеру о поставленной задаче.
4: Какая у вас линейка?
5: Сейчас в основном делаем троллейбусы и трамвай. Немножко электробус.
4: Сколько это процентов троллейбус, трамвай?
5: Троллейбус где-то процентов 45, трамвай 40, ну и остальное электробусы. Ну, в зависимости от спроса, потому что дифференцированный подход. Иногда на рынке нужны больше трамваи. Были годы, когда делали трамваи, троллейбусов мало было. Было, когда и трамваев вообще не было, выпускали троллейбусы. Троллейбусы выпускаем разные, вот сочлененные с автономным ходом, с батареей. Батарею сделали свою собственную на основе китайских ячеек. А вот достаточно давно уже они в Минске эксплуатируются и по всей России. Поэтому по троллейбусам у нас накопленные компетенции.
4: Спрос на троллейбусы ваши есть?
5: Да.
4: Трамваи чуть меньше, да?
5: По трамваям мы достаточно серьезную конкуренцию делаем нашим российским коллегам, потому что мы выигрываем за счет цены. Они немножко раньше начали этим заниматься, они где-то вперед убежали, ну, в части качества. Мы их догоняем в этом плане. Но за счет цены, по ценовому фактору мы...
4: Ну, а в будущем вы видите электробусы, нет?
5: В будущем, если будет развиваться дальше вот система накопления батареи, то, да, будущее этого транспорта...
4: А что значит развиваться система батареи?
5: Сейчас тот этап развития батареи, он, скажем так, находится на таком этапе, когда вес батареи, он влияет на пассажировместимость. Если мы хотим, чтобы электробус ехал 500 километров, он повезет мало людей, потому что батарея будет тяжелая. Соответственно, если мы хотим, чтобы эта машина ехала и была легкая, технологии вот разработки батареи, систем накопления, они будут...
4: То есть вы намекаете, что не все здесь зависит от вас?
5: Ну, на данном этапе развития, наверное, да. Сейчас мы используем последние технологии, которые... Но я думаю, что скоро мир шагнет вперед, и появятся технологии более легких батарей. И тогда этот транспорт будет действительно транспорт будущего.
4: Ну, вы видите эти легкие батареи, исходя из вашего опыта, или нет?
5: Мы видим, что это возможно. В ближайшие уже 10 лет это возможно. И нужно быть к этому готовым технически.
4: Но электробус – это дело неплохое.
5: Электробус – это экологичный транспорт, и в Минске их очень много, и это наша визитная карточка столицы.
4: Но это с тяжелыми батареями.
5: Это батареи...
4: А вот в Жодино...
6: В Шкове. И Новополоц тоже.
4: Мы используем тяжелые эти батареи и те же электробусы.
5: В Шкове конкретно мы использовали тогда, это была полностью готовая китайская батарея, она... Современная, ну, скажем так, у нее автономный ход электробусов 200 километров. Да, то есть это не сказать, что это очень много, вот, потому что в Китае...
4: Не, 200 и немало.
5: Ну, это и немало, да. Вот у нее ночная зарядка.
4: А сейчас?
5: Сейчас мы достигаем до там, 240 километров, 250.
4: Но вы из ячеек уже сами батареи эти складываете.
5: Да, мы уже начинаем, ну, скажем так... Есть ячейки, которые более тяжелые, мы их сами собираем, а из более легких ячеек эта технология немножко сложнее. Мы, ну, скажем так, находимся в процессе подготовки к подходу к этой технологии.
4: Ну вот вы сами себе и поставили задачу. Ни в коем случае не останавливайтесь. Вы молодой человек, относительно чего вам останавливаться? Вам надо двигаться вперед в этом плане.
3: С Днем России россиян поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Свои поздравления глава белорусского государства адресовал коллеге Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. В послании глава государства отметил роль России как ведущей мировой державы и многовековую дружбу народов двух стран. В Гомеле сегодня вводится ограничение розничной продажи алкоголя в период проведения выпускных вечеров. Оно будет действовать до 8 часов утра завтрашнего дня. В торговых объектах города будет запрещена продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. Исключение составляет предприятие общественного питания, реализующее алкоголь в розлив. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Нужно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 8:12. Вот так вот у нас сегодня.
5: А что это мы так с тобой
4: идем? Но это не мы, это новости. Продолжаем утро-стимулирование. Пятничное в студии Артем Аникин.
5: И Константин Комко. Пятница. Ура! Хочется мне сказать, потому что пятница, конец рабочей недели. Завтра начинаются рабочие выходные.
4: У тебя.
5: Но поспать можно на полчаса подольше.
4: Да. Ну а если вы хотите с нами поиграть, заходите в наш телеграм-канал Гомель_FM. И там есть пост, в котором все написано. Хочу созвон, пишите, и вы на созвоне до конца этого часа. Если напишут два человека, с ними созвонимся, поиграем.
5: Есть у нас что разыграть, есть у нас что кому раздать. Поэтому, господа, мы вас ждем с нетерпением.
4: Вот поэтому давай не будем господ, давай товарищи все.
5: Все-таки товарищи.
4: Конечно.
5: Хорошо, товарищи.
4: Друзья, товарищи.
5: Товарищи, мы вас ждем с нетерпением.
4: Вот.
5: Вот так.
4: Хочу созвон, и все. Вот, ну, а пока ждем-с и дальше разговариваем, всякое интересное рассказываем. И о музыке этого часа прямо сейчас. Дон Диабло у нас будет, Радио Бэби. Дэвид Дебиана, The First Time. Илья Савичева, «Самолеты».
6: Каждом из них ты.
7: Я экспонат, ты мой фонарь.
4: У меня Бойко экспонат.
7: Хора, носи меня на руках.
6: You got to show me love.
4: А также LB1, I Need a Sin.
7: Мы прыгнем в тачку.
4: А пока прыгнем в тачку вместе с 5 утра. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Надо уже написать джингл. С нами просыпается настроение. И праздники от Артема Аникина.
1: А
2: по праздникам идем. Что сегодня? Ну вот Андрей Баранов сказал, в России отмечается День России. Чем мы их поздравляем. Также сегодня день гуляния с воздушным шариком.
1: Хорошо.
2: У тебя есть воздушный шарик, с которым можно погулять?
1: Конечно.
2: Отлично. Как зовут?
1: Поймал.
2: Поймал.
1: Нет, он у меня есть, имя ему не дали.
2: Имя не дали.
1: Ну, ребенок называет его опасный.
2: Опасный?
1: Да.
2: Хорошо, день рождения противогаза также сегодня еще.
1: По команде раз, одевай противогаз.
2: Надеваешь противогаз, шарик и идешь гулять. Нет, это будет подозрительно. Лучше не надо так делать. Всемирный день борьбы с детским трудом. Надо уже распределить.
1: Это очень хорошее.
2: Вот. У нас целенаправленно создают отряды. И хочешь работать в детском возрасте? О, строй отряд или как там?
1: Вещи, да? Мы в школе работали, кстати говоря.
2: Ну, мы тоже в 8 классе первая практика была. Копали теплицы на заводе.
1: Копай!
2: Копали. Вот так вот. Международный день фалафеля. Международный день дубляжа. О, надо что-нибудь Диме Юрьевичу написать, поздравить.
1: Я даже знаю, что вам порекомендую.
2: Да. День перуанской бесшерстной собаки. Звучит как оскорбление. Ах ты, перуанская бесшерстная собака.
1: Подожди, а вдруг она красивая?
2: Бесшерстная? Ну, видимо, нет, не обязательно, что страшная. Все красивые собаки.
1: Вот-вот.
2: Международный день, так, всем так, о господи, боже мой, чуть не сказал. День призраков техники вот сегодня.
1: Так.
2: Есть такое дело, к сожалению, иногда. И международный день кашасы. Или кашасы, кашасы, кашасы. Что-то знакомое, надо погуглить, что такое кашаса или кашасы. В общем, это из мировых. В Туркменистане день науки, в Бразилии день влюбленных, а в Нигерии день демократии. Вот так вот. Так что отмечаем, веселимся. Хорошего дня.
3: Голоса Беларуси.

0: Моя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: Вот опять же. Ну не спрашиваешь ты никогда меня в самую высокую температуру.
2: А я не спрашиваю. Я знаю, что примерно 32-33 было.
1: А, смеюсь я вам в лицо. Самая высокая температура 12 июня в Гомеле была в 2019 году. Плюс 33.
2: 33. Ну, ты сказал, 32-33.
1: Не, ну такое себе.
2: Ну, такое.
1: Угадайка с тебя, конечно.
2: Ну, я предсказатель больше, а не угадыватель. Вот я точно знаю, что сегодня, 12 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Не знаю, как у тебя, у меня сегодня новости про искусственный интеллект и про жесть. Ну, жесть смешная.
2: Это интересно, давай.
1: С чего хочешь, чтобы я начал?
2: Давай про жесть, слушай.
1: Жесть?
2: Да.
1: Ну, смотри.
2: Требую.
1: Требую жесть, хорошо. В США начали продавать гробы по черепашкам-ниндзя. То есть местная там какая-то контора выпустила линейку в фирменных цветах Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело. Все это стилизовано красиво. То есть для очень сильных фанатов черепашек-ниндзя. Ты хотел?
2: У меня есть вопросы. Во-первых, дорого ли?
1: Ну как дорого? Я не знаю. Ну это же в США, поэтому для них, наверное, может и недорого. Ну и вообще как бы там... Ну, да даже если дорого. Я, вот, прикинь, человек-фанат черепашек-ниндзя.
2: Нет, ну я
1: пишет
2: вот...
1: завещание. Нет. Я хочу себе вот...
2: Как бы и я тоже фанат черепашек-ниндзя, давай скажем.
1: Ну не
2: честно.
1: Настолько, да?
2: Далеко не настолько.
1: Я удивлен, во-первых, где еще один образец в виде, под учителя Сплинтера.
2: А где же Кейси Джоун? А где же Эйприл О'Нил?
1: Где, может быть, для тех, кто болел за темную сторону?
2: Да, Шреддер.
1: Где Шреддер Лорд? Да. Где вот эти два Биба и Боба? Вот эти вот их?
2: Биба и Рокстеди. Зачем я это знаю? Все?
1: Зачем Господи, я это помню?
2: Зачем я это помню все?
1: Слушай, там уже можно до конца идти. На поминках пицца и каша рисовая с изюмом. Пицца с изюмом будет.
2: Пицца с изюмом?
1: С кузьей. С кутьей, короче. Ну, нормально будет.
2: Слушай, а быть неплохо.
1: По-моему, мы сейчас вот договоримся.
2: Опять продаем идеи? Ну, что, на каждую идею кто-нибудь да найдется.
1: Это уже там уже все реализовали. Ну, слушай, у нас свои персонажи есть.
2: Кто же, например?
1: Сказочные всякие.
2: Ага, гроб в стиле Кощея Бессмертного?
1: Ну, типа того.
2: Так он же бессмертный.
1: Ну, вот. Поэтому и нет. Держите пакет. Такие вот дела.
2: Что ты...
1: Ну, а что делать? Жизнь такая.

0: У нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
6: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
7: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: город, экономику налаживаешь, логистику и прочее. Да. И пользователи, которые играют в эту игру, заметили, что там, в этой игре, транспорт движется максимально четко, правильно и находит самые лучшие пути для...
1: Как у нас?
0: Да, для точки А до точки Б поезда. Суть в чем? Они воссоздали полностью Стокгольм. Один в один. Потратили много времени, воссоздали Стокгольм. И транспорт начал ехать, как требует того правила игры, что не билось с логикой самого города. Игроки отправили в мэрию города петицию, мол, смотрите, мы как создали, надо. Мы показали,
1: вот
0: как надо.
1: И модель.
0: Да.
1: Готовая.
0: И поначалу к этому отнеслись очень скептически, но потом думали, ну, слушай, чего нет?
1: А давай, все равно на Швеции тихо, делать нечего.
0: Да, и перестроили улицы, и дополнительные улицы построили ровно так, как в городе. А там были огромные пробки. До этого момента в итоге 65% пробок они решили вот этими самыми перестройками. Ага. Еще 35% осталось. Говорят, ну это уже очень мало по сравнению с тем, что было. И говорят, вот эти вот ребята, которые построили Стокгольм, молодцы, давайте-ка теперь рядом со Стокгольмом стройте еще, смотрите, что еще нам можно улучшить.
1: Главное, чтобы в мэрию не пришли фанаты Silent Hill. А то настроят...
0: Рано поутру.
1: Швец.
0: Рано поутру. Туманно у нас.
1: Resident Evil, Raccoon City какой-нибудь.
0: Вот это было бы...
1: Как отгрохают.
0: Это было бы
1: со всеми, как говорится, начинками.
0: Не хотелось бы.
1: Такое нам не надо.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Переходим все-таки к новостям искусственного интеллекта.
2: Да, как раз я тут его подключил для выполнения одной команды, ну давай.
1: Команды. Искусственный интеллект не смог пройти тест на интеллект. Вот так вот.
2: Это, ну-ка.
1: Ученые взяли чат GPT, Cloud и Gemini, самые такие три ходовых в мире искусственных нейронки, и задали классическую задачку.
2: Им
1: нужно было назвать цвет текста, игнорируя само слово. То есть писали каким-то там условно-синим цветом какое-то слово. Говорят, а какой цвет текста?
2: А в чем сложность? Ну-ка.
1: Ну, в чем сложность? Пока вот были простые слова коротенькими там задания, нейросети держались нормально. Как только чуть увеличили объем информации, все накрылось.
2: А не почему? Смогли. Она же просто считывает код, а код там шестизначный цвет. Ну, я так для себя немножечко...
1: Ну, это для себя, это для твоей искусственной. У тебя что там, Алиса в голове?
2: Не в этом дело, смотри. Просто цвета, шесть знаков, это цвет.
1: Еще раз, а они не смогли. В том-то и дело, искусственный интеллект.
2: Мы умнее искусственного интеллекта, получается?
1: Представь себе!
2: Не может быть!
1: Кто сделал искусственный человек? Люди.
2: А кто это сделал?
1: А кто это сделал?
2: Андрей Баранов, а что с новостями?
1: Какой цвет у нас текста у тебя? Ну-ка.
3: Зеленый свет даю новостям. Сегодня же проходят выпускные вечера, поэтому радуемся за выпускников.
2: Очень сильно радуемся.
1: Очень сильно, но на сухую.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006-го. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону +32 989 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Сегодня во всех школах пройдут выпускные вечера. На территориях учебных заведений и рядом с ними будет дежурить милиция. Усилен пропускной режим. ГАИ просит водителей заранее планировать парковку вблизи школ. МВД напоминает о запрете распития алкоголя в общественных местах и нахождении несовершеннолетних до 16 лет без сопровождения взрослых в ночное время. О подозрительных предметах и нарушениях сообщайте по телефону 102. В Мозыре состоялся областной семинар по защите прав детей и профилактике молодежной преступности. Участники познакомились с работой местных военно-патриотических клубов и методиками формирования духовно-нравственных ценностей. Особое внимание уделили формуле взаимодействия «семья-школа». В обсуждении принял участие заместитель председателя КДН облсполкома Евгений Миткевич. Информация для автомобилистов Гомеля. Сегодня датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения в районе дома номер 48 по улице Советской в Гомеле. Превышать 50 км в час не рекомендуется. Ограничение 60 км в час будет действовать в двух местах. В районе дома номер 294 по улице Ильича и в районе дома номер 113 по улице Барыкина. Водители автотранспорта просят соблюдать установленные скоростные ограничения движения, избегать резких маневров и необдуманных перестроений. Начался прием заявок на участие в молодежном конкурсе короткометражных фильмов «Евразия Док 4 минуты». Необходимо прислать документальный ролик до 4 минут на любую важную для молодых людей тему. Экология, волонтерство, память, культура, наука, технологии, судьбы людей. Победители получат премии, технику обучения у звезд кино и телевидения, а также возможность работать в топовых студиях. Подать заявку можно на сайте конкурса. Заявки принимаются до 20 июля. И к новостям партнера. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: прячемся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Категория программы 16+.
4: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
5: Доброе утро всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Несмотря на то, что на часах у нас 9 часов 7 минут и 42 секунды, мы с Костей Комко, конечно же, самые бодрые, самые веселые, самые улыбчивые. Улыбнись.
6: А что, кто здесь? А, Артем Аникин.
5: Да, юморок. Вот такой у нас юморок интересный. Ну, что сказать?
6: Незатейливый солдатский.
5: Да, последний рабочий день для многих сегодня. Дальше, ну, кстати, многие стали уезжать уже на дачу, все. Там живут, ветки собирают, шашлыки готовят.
6: Землю роют.
5: Не, уже ж давно порыли все.
6: Сейчас травку.
5: Ну, только травку, уже все посадили давно уже.
6: Травку рвать надо.
5: Окучивают, смотрят, лучок да моркву собирают.
6: Да.
5: Молодую.
6: Звучит хорошо. Я как вспомню, аж...
5: Не, чего? У меня примерно так это. Я... Когда надо просто прополоть, меня на дачу не зовут. Я когда раз приехал, приезжай на дачу, сынок, все будет хорошо, посидим, шашлыка поедим. Я такой, легко. Приехали, смотрю, шифер зачем-то, балки. Надо крышу помочь переладить. Замечательно. И 3 дня.
6: Ну, потом хоть покормили на третий день.
5: В перерыве было.
6: Не, у меня всегда задача была, вот, поработали, и потом шашлычки, ну, со всеми атрибутами.
5: Ну, так, нам атрибутов не давали. Работа на высоте.
6: Работа на высоте?
5: Да, поэтому только шашлычки. А какая по шашлычка работа? Давайте скажем, какая после него?
6: Вообще никакая.
5: Вообще никакая.
6: Даже без атрибутов которые.
5: Но салат с огурцом, помидором, укропом и сметаной присутствовал.
6: Но в начале лета еще это покупное было, но редисочка уже была своя.
5: Я редисочка, ой, господи.
6: Я тебя задел за...
5: Я вот прошлый понедельник, когда вот я тебе рассказал, что я это сделал, я этого объелся. Как же мне было хорошо.
6: Как же было хорошо? Расскажешь потом, как тебе было хорошо. А я о музыке этого часа напомню. В этом часе у нас прозвучал Иван Зданюк. Будем мы с тобой. Камрад, Be Mine. Сергей Лазарев, Алый закат. Диджей Луис, Билли Джин. А также Бенсон Бун, Sorry I'm Here for Someone Else. Ну, начнет час Harry Styles, Dance No More. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Лето, летушка, мое лето. Слушай, половина уже месяца почти пошло.
2: И шо?
1: Первого летнего.
2: И шо? Каникул у тебя нету.
1: Я еще не купался.
2: Далеко еще.
1: Не купался, не загорал. Мороженое нету. Один раз только поел.
2: Слушай, с нашей погодой, покупаться такое себе пока еще, да? А вот за мороженое, кстати говоря, я с тобой согласен. Я вот мороженое люблю.
1: А ты какое любишь? Наше или заграничное?
2: Наше вкуснее.
1: Наше вкуснее?
2: Вот, знаешь, я ел и заграничное, и российское, и наше. Вот.
1: Ну, российское, значит, все, что не наше, все считаем заграничным.
2: Да, вот, как-то.
1: Подожди,
2: знаешь...
1: а чем оно вообще отличается? Ты в курсе?
2: Для меня отличается оно укусом.
1: Укусом?
2: Это в первую очередь.
1: Давай так, лезь в свой искусственный интеллект.
2: Интернеты.
1: И ищи, чем отличается наше от ихнего. Я пока расскажу замечательную историю, которая
2: Давай.
1: Меня иногда напрягает. Ко мне, у меня родня в России, естественно, я сам там долгое время жил. Приезжает родня как-то ко мне. Из Якутии. Понимаешь, да, вот разрыв?
2: Далеко, да.
1: Далеко. Приезжают такие, ну, пошли по магазинам. Пошли такие, слушайте, а где у вас тут мороженое? Я не помню, как ее называли, вот такое вот. Я такой, первый раз слышу. Говорит, ну, ваше белорусское. Я говорю, ну, может, не наше, может, вы что, напутали? Может, там же бренды наши ж подделывают.
2: Есть, да, такое.
1: Вот. Подделывают сами там, пишут, зароблено в Беларуси, и
2: ну,
1: все.
2: Ну, да.
1: Короче, начали выяснять. Оказалось, что этот вид мороженого идет только на экспорт. А у нас его даже и купить там, ну, где-то в специализированных только. Ну, видимо, на заводе где-то там, в магазинчике. И все. Меня это тогда страшно вот не понравилось это дело. Ну, знаешь, была такая гордость и разочарование.
2: А попробовал ты его?
1: Я его так и не нашел у нас. Я не помню даже какой.
2: Я понял.
1: Это было давно просто.
2: Мне выдал таки искусственный интеллект разницу между нашим и не нашим. Во-первых, ну, не вдаваясь во все вот эти моменты, да, у нас оно пожирнее. Оно там идет, в зависимости от, если пломбир, то это 12-15.
1: Скинь-ка мне ссылочку, я тоже хочу видеть.
2: Сейчас скинем, подождите, я умею скидывать так. Ссылочки.
1: Так, я тоже хочу.
2: Ловите.
1: О, так, белорусский, ГОСТ.
2: Да, у нас есть четкий ГОСТ, золотой стандарт, это 12-15 процентов жира для
1: градусов
2: пломбира.
1: Это уже для взрослых, Артем.
2: Извините.
1: Это в тебя пятница говорит.
2: Сливочная 8-10 и молочная 3-7% жирности.
1: И никаких всяких вот этих вот...
2: Давай сразу перейдем к европейскому.
1: Давай.
2: Да? Во-первых, там больше воздуха. Они именно так достигают вот эту текстуру.
1: А, это поэтому
2: воздушность, вот сбитость. У нас 20-40% допускается. У них 50-100. Воздух, по факту.
1: Нет, ну как батоны, помнишь эти булки? Багеты и прочее. Вот берешь батончик, вроде большой.
2: О, да, он такой.
1: И он вкусный, да, он вкусный. Но он все равно большой, так его.
2: И его нету.
1: И
2: хлеб белый тоже такой. Вот с ним та же проблема, честно говоря.
1: И наш батон. Кусок отрежешь, съел кусочек.
2: На день наелся. Плюс смотри, у них разрешены растительные жиры. Это пальмовое масло, кокосовое. И это маскируется как frozen dessert.
1: Замороженный.
2: Да, лед.
1: Маркируется этот.
2: Причем допускаются эмульгаторы, стабилизаторы и ароматизаторы.
1: У нас вроде бы тоже.
2: У нас ароматизаторы точно допускаются.
1: Нет,
2: но ты в этом ничего плохого.
1: Это вкусы и прочее.
2: А вот эмульгаторы.
1: Не знаю, так, смотрю еще.
2: А что, вот этот
1: европейское. Слушай, у нас, короче, мороженое премиум, да, получается?
2: Ну, по факту.
1: Ну, как это?
2: Ну, давай так скажем. Наше ты ешь мороженое. Вкусное. Сливки, либо пломбиры, вот это все вот с удовольствием. Не знаю, что я не до конца понимаю, зачем они пишут натуральные сливки. У нас всегда они натуральные, всегда.
1: Короче,
2: стабильно.
1: Вот, вижу состав. Молоко, сливки, сахар, сгущенка, ванилин. Минимум Е-добавок.
2: Да.
1: Нет замесей молочной жира. Европейский час содержит пальмовое кокосовое масло, глюкозный сироп, камеди. Господи, камеди клаб, что ли? А, короче.
2: Это кислоты, я так понимаю.
1: Эмульгаторы.
2: Ксантановая и гуароновая.
1: Может вообще не содержать. Если вы покупаете европейское frozen dairy desert или как-то оно еще ice cream, может не содержать молока вообще, кстати.
2: Мороженое без молока?
1: Ну да.
2: Это что за... А как может быть мороженое без молока?
1: Может быть, товарищи, корова без молока, но, товарищи, не может быть молока без коровы.
2: Ну вот это факт.
1: Ну, короче, тут на вкус и цвет, но у нас... Когда плотного сливочного, как в детстве, это вот к нам. Когда вот этого легкого десерта, меньше калорий и необычные вкусы, веганское, господи.
2: Вот, посмотри, после вкуса какое у них. Маслянистое, такое плотное и водянистое. Вот это вот у европейского,
1: я
2: конечно.
1: Я все хочу попробовать пломбир со вкусом драника. Ты видел у нас? Я где-то видел глазом, я еще
2: мне
1: не дошли.
2: Мне глазом попался, но я, честно, знаешь, внимания не обратил особо вот так. Вот когда рассказали, что вот хочется...
1: Но вот я не знаю, насколько это вкусно.
2: Надеюсь, у них есть мороженое со вкусом оливкового масла.
1: Она... Знаешь, я как-то пролил оливковое масло себе в еду. Ну.
2: Звучит очень даже интересно так. И что?
1: Не догадался заморозить. Видишь, какой лайфхак.
2: Ну, здесь, наверное, вот у нашего так. Вот если так смотреть, да, вот...
1: Это мы сейчас смотрим ГОСТы, да. Вот,
2: да, по ГОСТу. У нас важен натуральный состав без растительных жиров. Это прям у нас стоит вот как главное, наверное. А у них делают все это просто с необычными вкусами. И этим всем они разбавляют вот эти эмульгаторы и прочие радость жизни. Это, конечно...
1: Ну, опять же, не знаю. Мне так
2: причем,
1: больше...
2: Причем, смотри, белорусский ГОСТ, да, это уровень европейского суперпремиум.
1: Я же сказал, да, вначале.
2: А по цене эконом-сегмента. То есть у нас мы получаем... Ну, мы привыкли к этому мороженому.
1: Как это? Топ за свои деньги.
2: Кстати говоря.
1: Есть в одной компании такой лозунг. А у нас, у нас, оказывается, отбивочка есть классная под это все дело.
2: У нас отбивочка есть?
1: Да. Вообще надо про белорусское говорить почаще.
2: Давай каждую пятницу.
1: Давай каждую пятницу и поговорим.
0: Наша ближайшая. Купляю Беларусь.

Сегодня, 12 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Ну что ж, так как сегодня праздник дубляжа,
2: а мы решили вспомнить, какие же фильмы в дубляже самые классные. Именно, потому что обычно дубляж — это, конечно, жесть, именно в плане качества перевода.
1: Да, есть мультик «Шрек», который дубляж признан самым лучшим в мире.
2: Да, российская версия «Шрека».
1: Просто там не попали в имена, там брали людей, не которые дубляж делают, а которые просто хорошие. А у нас прям взяли те, которые сделали дубляж, и «Шрек» был лучше. Но мы задали в искусственный интеллект, просто дайте нам топ, пожалуйста, фильмов. И нам попался на глаза фильм 2001 года.
2: 2001 год, я помню, как сейчас, у меня была истерика, когда я смотрел его. Я думал, а как так дубляж сделал? А потом смотрел, так это же MTV-шники делали.
1: Да, и дубляж на самом деле тоже признан одним из лучших, но он, этот фильм понравился и у нас, и у них, на самом-то деле.
2: Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар. Для взрослых.
1: Сейчас, и я думаю, сейчас те, кто едут за рулем, такие, с улыбочкой на лице. Помню этот фильм.
2: На кассетах еще. О чем фильм? Приятели Джей, Молчаливый Боб целыми днями стоят возле стены магазина в Нью-Джерси, пока не узнают, что о них сделали комикс.
1: Комикс.
2: Там целая вселенная, поэтому...
1: Да.
2: Это тоже вторая часть, получается, про них была? Или...
1: Там Клерки. Вообще из этой вселенной и Клерки, и Догма, и Тусовщики.
2: Догма вообще огонь.
1: Да.
2: Так вот, они сделали комикс и решили экранизировать, но им гонорар никто платить не собирается. Так как это USA.
1: Да.
2: United State таки of America.
1: Надо отстаивать свои права.
2: Денежку там за такое обычно платят. Поэтому
1: и ребята
2: они
1: отправляются в дорогу,
2: на студию Miramax, которая снимала Джей Молчаливый Боб. На свою же студию.
1: В общем, вот там очень много звезд. Там Уилл Фаррелл, там Бен Аффлек, там Джейсон Ли, там Крис Рок, не говоря уже про Джейса Мэтьюза и Кевина Смита.
2: Какие там девчонки?
1: Какие девчонки. Про этот фильм говорить можно очень долго. Кстати говоря, 7.2 на Кинопоиске и 6.8 на IMDb. Ну там потому что каждый год выходил фильм, и уже люди не могли смеяться
2: читали,
1: так
2: да.
1: много. Да.
2: Если вы пропустили сие творение, вообще всю серию можете смотреть смело. Джей, Молчаливый Боб наносит ответный удар. Сегодня рекомендуем, но, знаете, это для...
1: Клерки, Догма, Тусовщики супермаркета и сам Джей, Молчаливый Боб, конечно же, венчает.
2: Но для взрослых. Детям
1: строго
2: такое...
1: 18+. Строго 18+. Либо... 17 и день рождения завтра.
2: Ты сейчас насоветуешь.
1: Тогда можно.
2: На административку.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
0: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Голоса Беларуси.

0: сезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Вот так вот живешь-живешь, а потом бац, и вроде бы как в кино. Фильм «Поймай меня, если сможешь», помнишь?
3: Конечно, классный фильм.
2: Как там герой Леонардо Ди Каприо притворялся любым человеком, причем очень классный. Удачно.
3: Да.
2: А тут в жизни произошла аналогичная ситуация. Мужчина работал в Air Canada, вот, но у него не хватало опыта, чтобы получить высшую транспортную лицензию. И тогда он решил ее просто подделать. Короче, мужик стал пилотом.
3: Угу.
2: Пассажирских авиалиний, на секундочку. Казалось бы, ты садишься в самолет, и ты думаешь, что там сидят профессионалы.
3: Я помню, там подделано, кажется, ребятки.
2: Там человек, да, подделал
3: так.
2: Все. 17 лет работал, никто ничего не подозревал. Совершил более 900 внутренних и международных рейсов. Перевез десятки тысяч человек. Каждые полгода проходил внутренние экзамены на симуляторах. То есть, ну, талант.
3: Нет, ну... Это же феномен. Он же один из миллиона такой.
2: Ну вот феномен такой. Хорошо, что хорошо закончился.
3: Вот, это точно.
2: Вот.
3: Что...
2: Потом только тайное стало явно только в прошлом году, когда плановая проверка документов была, и он решил уйти на пенсию, чтобы не попасться. Ну, видимо, у него там нестыковочки были.
3: Ну и что уже?
2: Ну вот заподозрили его, и теперь его 7 уголовных обвинений, и первое слушание уже в конце этого месяца произойдет. Что ему там грозит, непонятно.
3: Честно говоря,
2: знаешь,
3: такой налет... часовой, да, и прочее. Можно было сказать, слушай, ну, на тебе уже лицензию, раз ты такой молодец.
2: Не, это знаешь, это сподвигнет других поступать так.
3: Нет,
2: же.
3: Нет, так-то поступать.
2: И не факт, что у них получится. Ты представляешь? Я думал, ну, знаешь, обычно ты садишься в маршрутку, думаешь, так, стопудово у тебя водитель трезвый.
3: Аккуратный и грамотный.
2: Профессиональный, да, который умеет возить людей. А тут самолет. Он как бы имеет свойство летать.
3: Самолет летит, колеса стерлись.
2: Вот-вот-вот. Так что и такое бывает. Ну, и опять же говорю, хорошо, что все закончилось хорошо. Извините за много слов, хорошо. Потому что я бы реально, если бы я узнал, что я летел с малолеткой, условно, да? Бесправным.
3: Бесправный малолет?
2: Я бы синдром...
3: За рулем бесправный малолет? В ролях?
2: Пора ГАИ вводить уже это вот.
3: Это было бы
2: воздушное. ВАИ.
3: Лицензия.
2: Воздушная автоинспекция.
3: Паркуемся к правому облаку.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и под занавес еще одна. Тоже США, тоже нейросети. Там, короче, сейчас с помощью чат GPT даже в суды адвокаты приходят. Вот, используют нейросети. И были прецеденты, когда вот судья ловил на этом.
2: И что говорил?
1: Ну, нехорошо все было. А тут судились нейросети впервые друг с другом. Адвокаты обеих сторон использовали чат GPT при подготовке документов и ссылались на несуществующие дела. Ну, там у них прецедентное право.
2: Да, это есть такая, да, у них
1: и, короче,
2: тема.
1: А чат GPT выдумывал что-то свое там. И вот. Ну, судья заметил ошибку, наказал сразу обоих юристов. Не знаю, там насчет...
2: За такой лицензии вы лишать?
1: Ну, вообще, да. Не знаю, как насчет лицензии лишить, но я думаю, вполне себе может и до этого дойти, потому что...
2: Юристы — это же люди, которые должны знать закон от и до и уметь им пользоваться.
1: Да, если еще судья начнет и использовать...
2: А то с тем же успехом я... Вот, ровно с тем же успехом я могу пойти в суд юристом.
1: Так в том-то и дело. Юристы будут не нужны, получается.
2: Я про это же.
1: А это нехорошо.
2: Очень нехорошо. Андрей Баранов, что у нас с новостями?
3: Надеюсь, что с первого класса для детей не будет возможности как-то спорить с искусственным интеллектом, и они будут развиваться. Потому что прием документов начался.
2: Первый класс?
3: Ну, мы не отправимся, но...
1: Почему? Жаль. Я бы перепрошел эту игруху.
2: Ты в эконом-класс пойдешь, а не первый класс.
1: А ты в бизнес?
2: Друзья, ну с вами эту неделю и сегодняшнее утро был, конечно же, Константин Комком.
1: И Артем Аникин. Всем отличных выходных.
2: И пока-пока.
1: Хорошего дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Здравствуйте. Правительство Беларуси усиливает потенциал Национального агентства по туризму. РУП Центра международных связей перейдет из Минобразования в подчинение агентства и будет переименован Центр развития туризма и международных связей. Цель – активнее продвигать туристический продукт Беларуси на внутреннем и внешнем рынках и повысить эффективность профильной деятельности центра. Прием документов в первые классы начался в Беларуси. Он пройдет по 15 августа. Родителям детей из прикрепленного микрорайона нужно подать заявление на имя директора, медсправку и свидетельство о рождении. Из других микрорайонов на свободные места по очередности регистрации. Остальные документы с 17 по 28 августа при положительном решении. Дети из прикрепленного микрорайона имеют преимущество при поступлении. Сегодня в школах Беларуси выпускные вечера. Милиция Гомельщины переходит на усиленный режим работы. В учебных заведениях строгий пропускной режим рядом с дежурством мобильных групп. После церемонии правоохранители усилят контроль в парках, на набережных и центральных улицах. ГАИ следит за безопасностью у школ. Водителям советуют приехать заранее или отказаться от личного авто. Стражи дорог просят всех соблюдать порядок и быть бдительными. Делегация предприятия «Гомельстекло» завершила рабочую поездку в Брянскую область. В ходе переговоров с представителями региональных властей и бизнес-сообщества были обсуждены вопросы сотрудничества и реализации продукции завода в регионе. Также состоялась встреча с ведущими переработчиками стекла Брянской области. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ночь скидок Воскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Баскетболисты Минска одержали третью викторию на групповом этапе мультиспортивного турнира Digital Contenders Astana. В третьем матче предварительной группы С минчане разгромили узбекскую команду Hyper Hoops со счетом 40-21. Сегодня белорусы встретятся с турецким клубом Arena Bulls. Первый день турнира 10 июня. Белорусы одолели российскую команду «Триада» 28-27, а потом уверенно переиграли испанскую «Валенсия Баскет» 30-22. Этот турнир является отборочным этапом на «Игры будущего», которые пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович и россиянка Мария Козырева не смогли выйти во второй раунд парного разряда турнира WTA-125 в британском Илкли. В 1/8 финала белорусско-российский тандем встречался с австралийско-украинским дуэтом Эмерсон Джонс. Вероника Подрес уступил трехсетовому матче 6-4, 3-6, 9-11. В игре за попадание в полуфинал Джон и Подрес будут соперничать с российско-чешской парой Алина Корнеева, Линда Фрухвиртова. Турнир на траве в кортах Илкли завершатся 14 июня. Белорусские Виолетта Гуреева и Мария Гнечик стали финалистками третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште. Участие в женских полуфинальных соревнованиях приняли 36 лучших спортсменок по итогам квалификации, которые были разделены на две подгруппы. В первом полуфинале Мария Гнечик после трех видов программы была в нижней части протокола, но в Лазаране показала один из лучших результатов и поднялась на 9-е место, которое было последним для выхода в финал. Во второй подгруппе Виолетта Гуреева держала победу. Медали третьего этапа Кубка мира девушки разыграют уже сегодня. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Не хлебом одним живе человек. Коли душа хочет докрануться до пригожего, можете смело накироваться у картинную галерею Гавриила Харитоновича Ващенки. Гэты утульный двухповерховый особняк с маляўнішым двором находится у самым сердце Гомеля. Штогод у галереи проводится свыше 30 выстав, а так само разностайные культурно-массовые мероприемства. У будинку есть лекційная зала с мультимедийным обсталяванням. Тут проводятся лекции, ушанаванні и встречи с мастаками. Працує недельная мастацкая студия для детей молодшего узросту. Особливостью галереи является разнобаковость ее выстав и мероприемствов. Вельми часто у одной зале можно познайомиться с творчестью классичного живописца, а у іншой опынуться у атмосферы хендмейд. А у вечера того же дня галерея станет пляцовкой для выступления талиновитого вокалиста. Тому каждый обовязково знойдет тут нечто интересное, миновито для себя.
1: Легкое подорожье.

0: Реклама на радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем Независимости. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Белорусский лидер выразил уверенность, что реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы совместные проекты в сферах продовольственной безопасности, промышленной кооперации, а также упрощение визового режима. Сотрудникам Озерского отдела Департамента охраны МВД вручили ключи от квартир. Счастливыми обладателями благоустроенного жилья стали 12 семей. Начальник Департамента охраны Министерства внутренних дел генерал-майор милиции Александр Шепелев обратил внимание на важный нюанс. С учетом службы по контракту, спустя определенное время арендное жилье перейдет в личную собственность сотрудников. С начала года в Мозере уже введено 2 многоэтажных дома. Планы на второе полугодие еще масштабнее – ввести 3 дома общей площадью 23 тысячи квадратных метров. На сегодня в Беларуси темпы заготовки кормов превышают прошлогодние. Скошена трав на 71% от плана, убрано 84% от скошенного. Гомельская область демонстрирует хорошие результаты. Заготовлено 533 тысячи тонн сенажа, 35% от плана. По стране в целом сенажа заготовлено 4 952 тысячи тонн, 35% от плана. Сегодня по всей Беларуси проходят выпускные вечера. В Гомеле будут чествовать 216 выпускников-медалистов. Они получат аттестат особого образца за выдающиеся успехи в учебе. Торжественная церемония состоится в Гомельском ОКЦ. И к новостям партнера. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВ, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от маркетолога санатория «Золотые пески» Сидляровой Елены Андреевны.
1: Моя прабабушка Прищепова Ефросинья Тихоновна жила в деревне Дуброво Брагинского района. Жили в большом красивом доме в 10 километрах от Днепра. Когда в деревню пришли немцы, то решили остановиться в самом лучшем доме, доме прабабушки. «Матка, дом у тебя хороший, но он будет пуф», — говорили они, и все понимали, что деревню сожгут. Вёску спалили полностью. Сказали, что нужно эвакуироваться в Хойники. С собой взяли только детей. Когда немцы отступили, вернулись в деревню. Но домов не было. Все сожгли. В соседней деревне нашли маленький домик. Поселились туда вместе с другой семьей. Условия были плохие. Беднота. Бабушка из одеяла сшила себе юбку. Посуды не было. Большая гильза заменила ведро, а маленькая гильза использовалась вместо кружки. В Хойникском лесу брали бревна и потихоньку стали восстанавливать родную деревню Дуброву. На всю деревню было 3 мужчины. Во время войны погиб и сын прабабушки, Вороненко Тихон Тихонович, при форсировании реки Одр.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант «Пентамино». Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу «Тетрамино». То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше, и сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр, но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное – отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 12 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 19 до 24 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе, пожалуйста.
2: Вам со сливками?
1: Конечно, со сливками. Не менее чем 14,9%.
3: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
2: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
4: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Перед инженерами, которые победили на конкурсе разработчиков, стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать 2 центов. Хотя, на взгляд обычного человека, задача с такими условиями вряд ли выполнима. Изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка, которую назвали VidU. Она преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отходы.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося горячего влажного воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Работчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дает интервью международному арабоязычному телеканалу «Аль-Арабия». Интервью проведет ведущая международных новостей корреспондент телеканала Мелинда Нусифора. Телеканал «Аль-Арабия» основан в 2003 году, его штаб-квартира находится в Эр-Рияде. Канал вещает круглосуточно на арабском языке и доступен более чем в 150 странах. В Беларуси проходит масштабный проект по продвижению отечественной продукции «Кожная пятница. Родное свое». Его цель – показать богатство и качество белорусских товаров, подчеркнуть их конкурентоспособность и сделать поддержку национального производителя доброй традицией. Каждую пятницу жители страны смогут присоединиться к акции, купить белорусские продукты, надеть одежду отечественных дизайнеров, послушать национальную музыку и поделиться этим в социальных сетях. С хэштегами «День родного своего» или «День родного своего». Заместитель председателя Гомельского облсполкома Дмитрий Олейников проинспектировал объекты здравоохранения Гомеля. Он посетил детскую поликлинику, где внедряют новые способы обмена данными, стройплощадку хирургического корпуса онкодиспансера «Готовность» 80% на третьем этаже и областной центр дерматовенерологии, где обсудили модернизацию теплоснабжения. Основные темы инспекции – создание современной инфраструктуры и модернизация материально-технической базы медучреждений. Первый замминистр лесного хозяйства сегодня работает в Гомельской области. Андрей Карась знакомится с работой Ветковского спецлесхоза и его структурных подразделений. В центре внимания решение проблемных вопросов и тех жалоб, которые ранее поступали от работников организации. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Сегодня пятница, которую я предлагаю встретить вместе со мной. Меня зовут Олеся Василькова. Сегодня у нас выпускные. Я поделюсь с вами тоже немножко личным. Мой сын заканчивает 11 класс, и мне, знаете, так вот грустно и радостно за него. Ну, ой, сейчас заплачу, поэтому не буду дальше продолжать. Я поздравляю всех родителей выпускников и самих выпускников, конечно же, тоже. И вообще всех с окончанием школ поздравляю. Ну, а теперь о музыке. Тедди Свим впереди, Дэвид Гетта, Gone, Gone, Gone.

0: Синий послушаем от Филиппа Киркорова. Также в этом части Али Фарвин «From Disco to Disco». Иногда Мишель вспоминает кого-то перед сном. Но Мэригу предлагает начать все заново прямо сейчас. И номер Вайбера наш для ваших приветиков 29 код 34 11 34 8. Пишите.
1: Когда не растает здесь вечные холода, слезы хрустальные, стало быть просто вода. Сколько времени утекло,

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Midea с инверторным компрессором со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 89 рублей 50 копеек в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
9: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
10: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту на эту пятницу рассказываю вам. Овны, лидерские качества сегодня будут особенно востребованы. Тельцы, комфорт и уют станут лучшим топливом для продуктивности. Близнецы, новые знания легко усвоятся и пригодятся вам очень скоро. Раки, семейные дела принесут ощущение стабильности. Львы, яркое выступление или презентация пройдут успешно. Девы, ваш аналитический ум поможет найти изящное решение проблемы. Весы, умение найти компромисс улучшит атмосферу вокруг, поэтому не сопротивляйтесь. Скорпионы, страсть и сосредоточенность дадут отличный результат. Стрельцы, дальний план или идея внезапно приблизятся к реализации. Козероги, ответственность будет вознаграждена признанием. Водолеи, свобода мышления приведет к неожиданному прорыву. Рыбы, творческое вдохновение поможет выразить то, что у вас давно внутри. Это был гороскоп на сегодня, 12 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: к новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель FM.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

все будет как надо. Это Ирина Брима нам обещает. Я уверена, что так и будет. Красивая песня, мне нравится. А вот группа «Руки вверх» выпустила музыкальную «Львицу». Композицию посвятили классным девушкам, в которых легко влюбиться. В день премьеры солист коллектива Сергей Жуков вспомнил мамин совет. Искать супругу нужно не на дискотеке, а в библиотеке. Он запомнил эти слова навсегда и до сих пор уверен, что настоящая любовь часто ждет человека в самых неожиданных местах. Ну, это уж правда, я согласна. Все всегда происходит тогда, когда не ждешь.

0: У нас рекламируются все.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев».
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Подробности в местах продаж на сайте «пинскдрев.бай» и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: А еще у нас есть телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Там можно тоже передать приветик. Пишите там под постом, заходите туда. Всех мы туда приглашаем. Можно написать «Привет, я все зачитаю». Ну или как вариант, альтернатива, это наш вайбер. 29 код 34 11 34 8. А сейчас для вас Али Фарбин «From Disco to Disco».

Так, значит, в России был проведен опрос, и результаты показали, что автомобиль играет заметную роль в выборе партнера для многих женщин. 33% ответили, например, что не рассматривают вообще партнера без автомобиля. 46% надеются, что машина у мужчины появится со временем. И только 21% готовы встречаться с мужчиной без транспортного средства.

0: Реклама на радио.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель» аккумулятор.

0: 466-66. Водачники. Техника, которая работает на результат.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.
6: Гучание

0: Сергей Лазарев видел свет, а мы сейчас услышим новости от Андрея Баранова. Привет, Андрей.
1: Привет, Олесь. Сегодня лицей МЧС посещает министр МЧС Вадим Синявский и митрополит Минский Заславский Вениамин. Вот такие вот интересные
0: гости.
1: Интересно,
0: хорошо, об этом не только расскажешь нам в новостях. Поэтому слушаем с вами Олеся Василькова, не прощаясь. Скоро со мной тоже услышимся.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Около 500 легковых и грузовых авто ожидает въезд в ЕС перед выходными днями. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыке-Козловичи. 110 единиц. За 24 часа сопредельные контролирующие службы приняли на свою территорию 36% фур от нормы. Сотрудники сопредельных пунктов пропуска за сутки оформили 28% транспорта. Министр МЧС Вадим Синявский, митрополит Минский, Заславский, патриарший экзарх всей Беларуси Вениамин посещают лице МЧС под Гомелем. Для митрополита Вениамина этот визит стал первым знакомством с жизнью лицеистов МЧС. Трогательным моментом стало открытие комнаты духовно-нравственного воспитания. Главным событием дня станет торжественная церемония выпуска. Для десятков юношей сегодня прозвучит последний лицейский звонок. Ветковский спецлесхоз сегодня находится в зоне внимания руководства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Первый заместитель главы ведомства Андрей Карась прибыл в учреждение, чтобы лично изучить ситуацию на местах. Первый объект в программе визита – Ветковское лесничество. Специалисты предприятия «Гомельгорсвет» уделяют пристальное внимание элементам городской инфраструктуры. Сегодня в районе площади Ленина проводятся работы по прокраске опор уличного освещения. Данная операция является важным этапом в поддержании эксплуатационных характеристик осветительных приборов. Регулярное обновление краски защищает металлические конструкции от коррозии и атмосферных воздействий, тем самым продлевая срок их службы. И к новостям партнера. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Классная пятница. Встречаем вместе ее с Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Продолжается эфир. Впереди вам расскажу о погоде. Будем надеяться, что она такая же классная и останется и завтра, и на следующей неделе, и вообще все лето. Потому что все-таки хочется, чтобы было тепленько, солнечно, ну и позагорать все-таки. Я хотела бы, еще ни разу не ходила даже. Ну а теперь, конечно, о музыке. Группа «Добро» полюбил тебя.
2: Говорят друзья мне, только больней, что твоя любовь горит дотла.
1: Новиночка от Ellie Goulding, Black Prada Dress.
2: Зажечь огни земли.
1: Крутяцкая песня от Бибуль, Феникс.

0: про асфальт споет нам Ольга Серябкина в конце часа.
1: Бьются слезы хрусталем, и это не моя вина.
0: Поздравления пишем на Viber +375 29 34 11 34 8.

0: Dream. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Скажет музыка.
5: Музыка твоей страны.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель FM. С вами Олеся Василькова. В Москве сыграли свадьбу без жениха. Мужчина не успел приехать из-за обстоятельств, связанных с его работой. И несмотря на это, торжество все равно состоялось, но ему пришлось участвовать дистанционно в нем. Телефон, которого жениху позвонили по видео, поставили на штатив, и ведущая ходила с ним между гостями. Невеста смогла пережить этот день почти что без слез. Ой, я бы там уже плакала, слезы проливала. Ведущей и ее партнеру пришлось оперативно перестроить весь вечер под новые условия, поскольку о них стало известно только в последний момент. Женщина рассказала, что всю свадьбу жених и невеста говорили друг другу: «Любовь сможет все». Ну а на следующий день жениху удалось все-таки приехать в Москву, и пара расписалась. Вот такая забавная, но с другой стороны вообще не забавная история. В Москве сейчас 13 часов 21 минута. А недавно в Великобритании в одном лондонском парке проводились какие-то работы, и руководитель рассказал, что под большим бюстом архитектора сэра Джозефа Панксента рабочие нашли капсулу времени. Ее оставили предшественники аж в 1964 году. Внутри коробки лежали несколько монет и записка. Автор сообщения поделился, что выиграл деньги на скачках. Тогда победила лошадь по кличке Санта-Клаус, и в послании содержался совет. Тому, кто найдет эту капсулу, стоит сделать ставку и выбрать тоже лошадь с кличкой, связаны с рождественскими праздниками. Но это Джон Смолк и его коллеги решили последовать совету из прошлого. Они изучили список участников скачек и обнаружили лошадь по кличке Рождество. Представляете, как совпало? Он поставил на Рождество 20 фунтов стерлингов, и в результате животное действительно пришло первым, и он выиграл много денег. Но еще одно удивительное совпадение связано с человеком, который нашел капсулу. Им оказался рабочий по имени Крачун Мариус Дорин. Мужчина родом из Румынии, и слово «крачун» на румынском языке означает Рождество. Вот такая крутая история. Еще и денег заработали. Ну а в Лондоне сейчас 11 часов 22 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь. Но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Моя реклама.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Музыка твоей страны.

Филипп Киркоров, например, признался, что часто смотрит телевизор и считает его настоящим окном к зрителю. Соцсети, по его словам, он использует гораздо реже. Ну, конечно, если за него, может быть, кто-то их ведет, так, конечно, реже. А при этом его дочь, Алла Виктория, судя по всему, пошла в другую сторону. Активно развивает свои страницы в соцсетях, в отличие от отца. Ну да, сейчас соцсети – это модно, но Филипп Киркоров, наверное, остался где-то в прошлом, так сказать.

Бабульк со своим фениксом порадовала нас в эфире. Ну а в Китае находится крупнейший парк спасения кошек. Парк целый создали. Местные жители рассказали, что его площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров. Здесь живут 600 бездомных пушистиков, за которыми ухаживают около 40 сотрудников. Ну и каждому пушистику проводят лечение, вакцинацию, стерилизацию, и все средства от продажи билетов идут на корм, уход и дальнейшее спасение животным. Огромное такое учреждение, очень круто, что такое придумывает.

0: все скажет музыка.
1: Музыка твоей страны.
2: Куда не бывал.

не вешай нос и не сердись. Пусть волны жизни вверх и вниз, а ты ищешь пристань ты для двух сердец. Куда не бывал.

Так, приветик мне прилетел от Оленьки. Оленька, вы давно не писали, я вас ждала. Добрый день, мы приехали на любимую дачку и слушаем вас. Хорошего дня всем. А, вы на даче только нас слушаете. Я поняла, Оленька. Значит, часто едем на дачу, делаем там шашлычки. Что у вас там еще? Рассказывайте, кстати, напишите мне, что у вас там еще. Лук растет, что еще? Или вы просто там отдыхаете? Идеальный вариант, конечно, отдыхать. Но сейчас многие любят что-нибудь посадить тоже. Потом свое, как говорится, вкуснее. Поэтому спасибо большое за приветик. Вам тоже хорошего дня, хорошего отдыха, загара, если любите загорать. В общем-то, классно отдыхайте. Ну и номер Вайбера, напомню вам еще раз, плюс 375-29-34-11-34-8. Можете писать сюда сообщение.

0: сейчас завершается, значит, Андрей Баранов уже здесь. Надел наушники, взял свой выпуск и сейчас нам что-нибудь расскажет.
1: Алис, знаешь про батька Вукашулю?
0: Так.
1: Как президент говорит, третий мой.
0: Угу, конечно.
1: Вот. Поэтому в Рогачеве родился третий ребенок. И вот ему, Кашулю.
0: Класс! Об этом подробности узнаем совсем скоро. С Андреем Барановым слушаем новости. С вами Олеся Василькова. Со мной услышимся после новостей и музыкальной паузы.

0: Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». Глава государства побеседовал с журналисткой Мелиндой Нусифорой. Разговор длился 1.5 часа. Обсуждались вопросы глобальной политики, безопасности и места Беларуси в современном мире. Ключевые темы – ситуация у белорусско-украинской границы, ядерное оружие, диалог с Западом и отношения с Саудовской Аравией. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью детей в ДТП с микроавтобусом в Зимбабве. Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. Белорусский лидер передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Гомельский мясокомбинат переходит в режим санации на 3 года до 8 июня 2029 года. Такое решение принял экономический суд Гомельской области по итогам конкурсного производства. У комбината нет долгов по зарплате, есть потенциал для восстановления. План санации согласован с облсполкомом и кредиторами. Предприятие, созданное в 1994 году, обеспечивает работой около 800 человек и играет важную роль в продовольственной безопасности региона. В Рогачеве одной из первых обладательниц батьковой кошули стала маленькая Ксения. Девочка всего несколько дней назад появилась на свет в семье Николая и Натальи Волчковых. Напомним, по инициативе партии «Белая Русь» стартовал уникальный общенациональный проект «Третий батьков». Он охватывает множество направлений, но именно акция «Батькова кошуля» становится его самым трогательным и эмоциональным символом. Национальную льняную сорочку, уложенную в деревянный куфор, от имени президента теперь будут получать семьи, в которых родился третий ребенок. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Реально счастливые больше не мстят. Я вот тут не могу не согласиться с Анной, Астей, Димой, Биланом. Это была композиция «Эпилог». Открыла этот час. Ну и, конечно же, с вами по-прежнему я, Олеся Василькова. Еще целый часик. Буду вам что-нибудь рассказывать. Ну и, конечно, о музыке тоже поговорим. Опять Полина Гагарина «Твоими руками» в этом часе. Ты такой странный, я

давайте живем здесь сейчас. Мари Краймри предлагает. А прямо сейчас классный танцевальный ремикс от Тимура Родригеса «Чао, бамбина».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

еще один приветик прилетел к нам на Вайбер. Денис пишет: вот здравствуйте, Олеся, меня зовут Денис. Очень приятно, Денис. И я хочу передать всем привет, кто слушает радио Гомель ФМ, и всему городскому поселку Брагину привет от Дениса Игоревича. И всем хороших выходных. Передаем обязательно привет всему поселку Брагину. Хороших вам всем выходных, хорошего настроения, погоды. Что-нибудь вкусненькое поешьте все-таки там на выходных. Шашлычков, это я просто о них мечтаю давно. Хотя ем их тоже часто, но все равно мечтаю постоянно о них. В общем-то, хорошего вам дня, хороших выходных, хорошей пятницы. И пишите на Viber Гомель FM, если хотите передать привет. 29 код 34 11 34 8.

0: Твоя реклама.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

Если вдруг кто-то не понимает, что он поет в припеве, я вам перевожу. Миллионы я хочу прямо сейчас. Ну, знаете, я тоже хочу прямо сейчас миллионы. Но для этого нужно работать, поэтому я и здесь, собственно говоря. Ну, а впереди Женя Трофимов и «Комната культуры». Перепели песню «Максим. Отпускаю». Если вдруг кто-то еще не слышал, самое время заценить.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: У нас рекламируются все.
3: И рекламируются все, и приветы могут тоже все писать на наш Viber 29, код 34 11 34 8. Буду все зачитывать с удовольствием. Ваши пятничные приветы или поздравления, а также телеграм-канал наш Гомель нижнее подчеркивание FM. Там тоже можно писать приветы, все буду читать.

ловим все ритм. Ну а Ася и Кель, это какой-то новый исполнитель, видимо, встретили лето легкой песней о любви. Там чувства наполняют влюбленных теплом и светом. Нет места ревности, страданиям и обидам. Ну хоть где-то, а то вечно поют про бывших и так далее. У пары одно сердце на двоих. Так не бывает, я люблю критиковать иногда. И даже в непогоду вокруг них царит праздник. Вот, кстати, дождь пошел, я так удивилась. Вообще-то я планировала позагорать, может быть, завтра. Хотя нет, завтра я буду полдня спать. У меня сегодня выпускной, поэтому можно и поспать тогда, если дождь идет.

0: Ребятки, Ася, лети. Я тоже уже, кстати, улетаю. С вами все три часа была я, Олеся Василькова. Эфир заканчивается. Передаю микрофон Елене Лисун. Она расскажет о новостях. Привет.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. Ты, Олеся, лети осторожнее. За окном дождь.
0: Да, кошмар.
1: Так что береги крылья.
0: Хорошо, хорошо.
1: Ну, о новостях в этом выпуске. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Комната духовно-нравственного воспитания появилась на базе лицея МЧС под Гомелем, а в Молодечно открылась выставка, посвященная народному артисту Владимиру Мулявину.
0: Классно! Об этом и не только Елена расскажет очень скоро в новостях. Прощаюсь со всеми, услышимся уже в понедельник. Всем пока!

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая.

0: банкам и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2016. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 39-69-689-77-78.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Президент ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Глава государства поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях. Рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, а также высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Комната духовно-нравственного воспитания появилась на базе лицея МЧС под Гомелем. Участие в мероприятии приняли министр МЧС Вадим Синявский и митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. Новый кабинет призван помочь ребятам в формировании правильных жизненных идеалов. Главным событием дня станет выпускной. Для десятков юношей сегодня здесь прозвучит последний лицейский звонок. Заместитель председателя облсполкома Дмитрий Олейников проинспектировал работу больниц Гомеля. Главная тема – создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизация материально-технической базы. Первой точкой маршрута стала Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника. Далее Дмитрий Олейников посетил стройплощадку нового хирургического корпуса Гомельского онкодиспансера и ознакомился с ходом строительства новой детской поликлиники на пересечении улиц Калиникова и Белого в областном центре. Выставка, посвященная 85-летию со дня рождения народного артиста Беларуси Владимира Мулявина, открылась в Молодечно. Неизвестные фотографии мастера и личные вещи из семейного архива представлены в рамках национального фестиваля белорусской песни и поэзии. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области пожаров не зарегистрировано, однако не обошлось без инцидента с получением ожогов. Вчера днем из учреждения здравоохранения поступило сообщение о госпитализации подростка с ожогами. Как выяснилось, мальчик 2012 года рождения, находясь во дворе частного дома в Жлобине, разжег мангал и, проходя около него, споткнулся и упал на угли, вследствие чего и получил ожоги. По оперативным данным, за сутки ликвидирован один лесной пожар на площади 4,5 гектара на территории Лельческого района. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. При розжиге мангала отойдите на безопасное расстояние от дома и строений. Не используйте горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Не доверяйте процесс розжига детям. В случае пожара звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.
2: Голоса Беларуси.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
0: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 13 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гучание краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
0: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисон. Здравствуйте. В Беларуси разрабатывают отраслевые нормы по созданию доступной среды в социальной сфере. Нормы носят рекомендательный характер и затронут здравоохранение, образование, торговлю и социальную сферу в целом. В разработке участвует Министерство архитектуры и строительства. Впоследствии пройдет апробация этих норм. Министерство архитектуры и строительства оценит их с технической точки зрения. В дальнейшем возможно официальное закрепление отраслевых норм в законодательстве, если они докажут свою эффективность. Ко Всемирному дню донора крови Гомельская областная организация Белорусского Красного Креста совместно с областным центром трансфузиологии провели акцию по безвозмездной сдаче крови. В ней приняли участие около 200 человек. Сенатор Алла Смоляк отметила, что донорство – благородная миссия, ведь доноры спасают жизни. К акции на Гомельщине традиционно присоединяются известные люди и общественные организации. В Гомельской области стартовал международный автомотопробег под названием «Дорогами Победы, дорогами памяти». В масштабной патриотической акции участвуют экипажи ведущих нефтетранспортных предприятий Беларуси и России. В колонне под флагами двух стран более 160 человек, 40 автомобилей и 35 мотоциклов. За два дня они преодолеют почти 600 километров по территории нашей страны, а с учетом обратного пути от точки старта – 1700 километров. Я напомню, на автодороге М-10 граница Российской Федерации Гомель-Кобрин в Речицком районе Гомельской области оборудован переход для диких животных. Минтранс предупреждает, если перед переходом загорелся знак «Дикие животные» с желтым сигналом и вы видите сообщение на табло об опасности на дороге, немедленно снижайте скорость во избежание наезда на животное. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Knocking on Heaven's Door, постучать в небесную дверь и иносказательно быть на пороге смерти – известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является ее неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана.

0: Также широкую известность Knockin' on Heaven's Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноименному фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана. Финальная сцена фильма, не оставившая равнодушным никого, кто ее видел, в большой степени получилась такой благодаря именно этой замечательной песне. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Тринадцатого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские спортсмены начали выступление на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который стартовал в Португалии. На континентальном форуме нашу команду представляют 27 человек. В первый соревновательный день белорусские гребцы выступили в 17 видах программы. И в 7 дисциплинах напрямую прошли финальные заезды, которые состоятся 13 и 14 июня. Виктория Исмалевич стала вторым финалистом чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Путевку в финал хоккеистки из Минской области оспаривали с командой из Барановичей. Первая игра серии до двух побед закончилась в пользу Виктории 5-2. В ответной встрече представительницы Брещины взяли реванш 2-1. Решающий третий матч прошел в Смолевичах. Хозяйки площадки были сильнее со счетом 2-0. Голами отметились Карина Мигунова и Елизавета Скурат. Минск поспорит с Виареджо за выход в 1/2 финала Кубка чемпионов по пляжному футболу. Определились пары четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Чемпион Беларуси Минск в поединке за выход в полуфинал встретится с итальянским Виареджо. Начало игры в 18:00. Накануне в 1/8 финала минчане сумели вырвать победу в овертайме у венгерского клуба «Банихат» 5-4, а итальянцы также с минимальным перевесом в счете переиграли испанский «Кадис». Счет 4-3. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: нас рекламируются все.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 34-66-66. Удачники. Техника, которая работает на результат.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто исти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлю, бо яны допомагают нам полепшить гэты нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велізарная любов головной героини до дорогих туфлю, у тым лику и от Манола Бланик. Гэты сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже мела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Все началось у 70-х годах, когда Манола Бланик переехал у Лондон по запрошению уладальника одной маленькой крамы. Проз 3 года дизайнер начал створать эскизы жаночего одения и обутку, а так само писал невеликие артикулы для часописа Vogue. Тогда он и познакомился с главным редактором часописа Дианой Вриланд, которая увидела его эскизы и пораила молодому человеку не гублять час и заняться дизайном обутку. 27-годовый Манола с энтузиазмом так и сделал и зрозумел, что знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланик вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и увоходить у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упругоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланик были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, коли нават пропанову руки и сердца Кэрри Брэдшоу зробили не у выгляде кольца, а у выгляде синих атласных туфляў от Манола Бланик. И на протягу многих десятигоддзяў абутак от знакамітага дизайнера застаецца у моде, не страшвае своей каштоўнасці и захапляе свет. До всего іншага туфли яшчэ и вельми зручные. У их жанчына отшивая себе королевой. И на проканцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными. И при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Члены Совета Республики от Гомельской области приняли участие в выездном заседании экспертно-консультационного совета при Президиуме Совета Республики, которое состоялось в Столине. Ключевая тема – реализация программы по развитию районов Припятского Полесья. В прошлом году в Гомельской области было реализовано 117 мероприятий программы, в том числе 39 в социальной сфере, 17 в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. В этом году реализуется 139 мероприятий программы. Сегодня в Беларуси особенный день для выпускников. По всей стране выпускные вечера ознаменуют завершение важного этапа в жизни 1011-классников. В учреждениях образования торжественно вручат аттестаты по всей стране. А для обеспечения безопасности в учебных заведениях строгий пропускной режим. После церемонии правоохранители усилят контроль в парках, на набережных и центральных улицах. Сотрудники ГАИ следят за безопасностью рядом со школами. Стражи дорог просят всех участников дорожного движения соблюдать порядок и быть бдительными. Славянский базар в Гомеле. 13 июня на сцене набережной реки Сож пройдет фестивальное караоке со звездой. Конкурс, где каждый желающий может получить шанс стать частью легендарного славянского базара в Витебске. Также в субботу можно будет посетить васильковый кермаш, фотовыставку и фестивальный квиз, посвященный истории славянского базара. Лучшие знатоки получат брендированные призы. Начало мероприятия в 18.00. И информация от наших партнеров. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительские кредиты на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. В честь дня рождения сети «Зика» дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, подключайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
5: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
6: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
7: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
10: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
11: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» — за шинами к нам.
12: Категория программы 16+.
13: Всем привет, это Гомель FM, на часах 17:10, у микрофона Аня Мишна. Ну что, друзья, все-таки этот вечер, пятница, это что-то на легком выдохе. Пахнет свободой, остывшим кофе и предвкушением чего-то прекрасного. Ну а мы начинаем вечерний эфир, поехали. В этом часе мы услышим.
14: Красивый
13: А в центре этого трека уверенная в себе девушка, которая смело и открыто заявляет о своих чувствах и желаниях, диктуя свои правила игры. НД, красивый парень. Песня одновременно действует как гипноз и очищение. Идеальный саундтрек для тех моментов, когда нужно выключить шум в голове. Филатов энд Кэрос. Включи музыку. Трек — идеальный триггер, чтобы ворваться в пятничный вечер, оставив все дедлайны позади. Лирик, кассеты. Сабрина Карпентер не просит любви, она констатирует факт зависимости. Метафора проста. Она действует на мужчин, как двойной эспрессо на ночь. А этот трек стал официальным дебютом и визитной карточкой группы на музыкальной сцене «Miss You» – «Миллион алых роз». Продолжает наш вечер Кеша. Иногда, чтобы создать идеальную форму, нужно пройти через множество изломов и крутых поворотов. А этот трек буквально складывает танцпол воедино. Оригами.

Ребят, все мы когда-то в детстве показывали язык. Нас, конечно, же за это ругали, но и медали не давали, да. А вы видели хоть раз, чтобы лошадь показывала вам язык? Вот есть яркий пример. Это было, правда, на скачках, но все же факт остается фактом. Это был такой некий исторический финиш в Англии. Лошадь выиграла забег с минимальным преимуществом. Две лошади практически одновременно прибежали к финишу. Но одна либо специально, может, случайно, но за счет того, что она высунула язык, она выиграла. И прям вот на фотографии, вот фотографии, это вот язычка, да, то есть вот и есть главный вот финиш. Поэтому это здорово. Все-таки природа, она безупречная. Сколько умных животных и находчивых животных. Вот нам бы еще поучиться.

0: Твоя реклама.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

Немного о метафорах идеальной пятницы. Бархатный коктейль с перцем чили. Это когда снаружи мягкий, согревающий и обволакивающий, но внутри с характером, который зажигает огонь с первого глотка. А вот кошачья грация перед охотой – это время, когда можно лениво подтягиваться на диване, но в любую секунду сорваться на самую безумную вечеринку города. А вот какая метафора ближе – решать вам.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 13 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. Как говорил один классик, солнечный свет восхитителен, дождь освежает, а когда все вместе, это бодрящий хаос. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: что, ребят, лето, жара, конечно, окна мы открываем часто. Главное, чтобы москитная сетка все-таки была. Недавно произошел не очень приятный случай в Барановичах у девушки Полины. В комнату к ней ночью через окно на проветривание стояла, залетела летучая мышь. Москитной сетки не было установлено, поэтому вот... Что есть, то есть. Чтобы поймать испуганное животное, Полина надела перчатки и даже надела капюшон. Ну, понятно, что страшновато. В итоге удалось взять зверька на руки. Но в какой-то момент летучая мышь укусила девушку. Ну, тоже, видимо, от страха людей. Животное, конечно, выпустили на свободу, но ночью уснуть Полине не удалось из-за того, что произошло. Понятно, что страшно. Только утром она обратилась в больницу. Ей, конечно, оказали помощь, сделали уколы для профилактики бешенства. Так вот, медики напоминают, пожалуйста, проявите заботу о себе и доверься специалистам сразу, ведь время в таких ситуациях наш самый главный союзник.
1: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 8-9-3-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Оказывается, покупкой новой одежды каждую неделю помогает женщинам чувствовать себя счастливее и меньше испытывать стресс. Я всегда в это верила, я думаю, многие. Якобы сам процесс шопинга активирует дофамин и эндорфины. Это гормоны радости, которые связаны с чувством удовольствия и мотивации. Это своеобразная волна счастья. Думаю, большинство женщин и девушек со мной согласны. Даже пусть это не глобальный шопинг, а что-нибудь небольшое. Ну, не пара носочков, конечно, что-нибудь посущественнее. Но поднимает настроение. Тут не только результат важен, не столько, да, вот как сам процесс. Друзья, как вы относитесь к шопинг-терапии? Пишите в Телеграм Гомель, ниже подчеркивание FM. Все зачитаю. Терапия, конечно, хорошая, пока баланс на банковской карте не начинает требовать уже реальной медицинской помощи. Мужчины, сил вам и терпения!

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Мы на Гомель ФМ на часах 17:51. Аня Мишина всегда рядом. Меня не видно, но слышно. Друзья, в следующем часе открывается рубрика «Лови приветы», поэтому смело пишите ваши приветы и поздравления. Я все зачитаю. Пишите в Телеграме «Гомель нижнее подчеркивание ФМ», в закрепленных сообщениях, в комментариях. В Вайбере тоже пишите. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. А все-таки что может быть лучше пятницы? Только летний вечер пятницы. Можно смело забыть пароли от рабочих чатов, поставить на беззвучный режим, а пульт сам пусть прыгает нам в руки, включая ваш любимый пятисезонный сериал.

0: Гомеле 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
4: Unfortunately, for where we our network is coming to our audience from, Al-Arabiya, we're based in Riyadh.
5: Мы в регионе нашего канала, в Риаде, живем в очень нестабильном регионе, но и Беларусь, можно сказать, сейчас находится в очень нестабильном регионе. Уже четвертый год длится конфликт в Украине, и хотелось бы узнать, есть ли надежда на мир? Как вы считаете, какие должны быть для этого предпосылки, и как, с вашей точки зрения, должен выглядеть прочный мир?
6: Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время, прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, ну, как принято говорить, хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война, прежде всего, между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянутыми из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки. Но обстоятельства таковы, что они диктуют прекращение этой войны. И я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить. Еще раз подчеркиваю, потому что другого выхода нет, другого решения здесь нет. И в этом отличие этого конфликта в Ормузском проливе, Оманском заливе от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, нежели там, в Иране. Поэтому объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить американское давление, военное давление на Иран. Ну, а Израиль будет зависеть полностью от позиции Соединенных Штатов Америки. Поэтому в этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены.
3: К новостям региона. Гомельские IT-специалисты создали несколько проектов для помощи врачам. Внедрение этих разработок не просто дань технологическому прогрессу, а реальный шаг в развитии медицины. Одна из них – программа на базе искусственного интеллекта. Она способна анализировать маммографические снимки и выявлять патологии, незаметные для человеческого глаза. Вторая разработка – система, оптимизирующая работу медицинских учреждений с помощью интеллектуальной электронной очереди. Прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Олейников. Задать интересующие вопросы можно будет в субботу 13 июня с 9 до 12.00. Телефон в Гомеле 33 12 37. Информация от наших партнеров. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 3500 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
8: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
9: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
10: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
12: Телефон 343-343.
13: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
14: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
15: Категория программы 16+.
16: Гомель ФМ на часах 18:12. У микрофона Аня Мишна. Еще целый часик будем с вами вместе встречать этот знойный, теплый и одновременно дождливый вечер пятницы. Сбросьте груз забот, пришло время для отдыха, тепла и любимых треков. Ну а мы в этом часе услышим. Песня «Ртуть» Вани Дмитриенко. Это музыкальное пособие по технике безопасности при работе с токсичными бывшими.
17: Сердцу наскучила эта игра.
16: За виртуальными образами стоят реальные талантливые исполнительницы. Именно их синергия подарила треку такое уникальное дерзкое звучание. «Huntrix Golden». Быстрый ритм трека имитирует скорость автомобиля, летящего по пустой трассе навстречу свободе. Настя Кравченко, «Светофоры». Послушаем диджея Луиса, за чье мощное звучание и любит во всем мире Билли Джин.

0: Как бы сильно ни сгущались тучи, ни один дождь не длится вечно, а сквозь самые глубокие трещины в асфальте всегда прибиваются цветы. Митя Фомин, «Все будет хорошо». И все будет хорошо.
1: Все мы изначально чайники.
0: А продолжает наш трек, чей главный инсайт разрушает веру в слепую удачу. Фортуна садится в салон только к тем, кто уже набрал скорость. Зиверт, газ.
1: Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ребят, вот не зря есть поговорка «Век живи, век учись». Я опять откопала необычные слова. Надеюсь, вам будет интересно. Слово «энуэмент» — это горькое чувство, когда вы, наконец, получаете ответ на вопрос из прошлого, но не можете вернуться назад и рассказать об этом. А вот «джуска» — это вымышленный разговор, который вы постоянно прокручиваете в голове, до идеала подбираете некие правильные слова. А сам разговор, вероятнее всего, никогда не состоится. А вот странное и порой пугающее желание пережить катастрофу в голове для того, чтобы пострадать, для того, чтобы встряхнуться и почувствовать значимость жизни. Это слово «лакеизм». Давайте сложим эти слова в одно предложение. Что же у нас получится? Итак, мой лакеизм завел меня на вершину извергающегося вулкана, где вместо спасения жизни я крутил в голове джуску с бывшей, испытывая горький элемент. Прекрасно ж, как вы думаете?
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
9: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
11: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

оказывается, настоящая близость не всегда выглядит как яркое свидание у пар, сильные эмоции и постоянные разговоры. Иногда близость проявляется гораздо тише, а именно лениться вместе, вместе с партнером. Это признак здоровых отношений, потому что с подходящим человеком не нужно все время играть некие роли. Быть интересным, смешным или, может, полезным, или лучше, чем ты есть на самом деле. Так что, друзья, иногда настоящая любовь – это не когда все постоянно захватывает, а когда даже простое молчание рядом ощущается тихо и спокойно.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Завтра, 13 июня, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21 градус. Отличные выходные, когда одежда для пляжа и зонт нужны одновременно. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Наверняка у каждого из нас есть в кармашке страх чего-то, но не все могут в этом признаться, а некоторые даже не догадываются, что автоматонофобия, вот какое слово, это страх человеческих фигур или манекенов. Голобофобия – это боязнь воздушных шаров или того, что они лопнут. Или барофобия – это страх гравитации. Я тоже боюсь и всегда удивлялась, как люди прыгают с высоких гор с подстраховкой, но все же. А прыжки с парашютом – это что-то космическое. И космос-то недалеко. А вот скопофобия – это страх быть замеченным или рассматриваемым другими людьми. Хронофобия – это страх течения времени. Нас объединяет одна вещь. У каждого из нас дергается глаз от своего специфического кошмара. Кто-то боится пауков, кто-то высоты, а у кого-то кровь стынет от сообщения «Зайди ко мне в кабинет в конце рабочего дня». Давайте представим, как будто бы за премией, чтобы на хорошей нотке наслаждаться дальше топовыми треками.
1: Худшие не краины.

Друзья, прямо сейчас небольшая, но важная информация для водителей и пешеходов в непогоду. Во время осадков водителям нужно выбирать безопасную скорость в соответствии с условиями, соблюдать дистанцию и боковой интервал, поскольку на мокрой дороге увеличивается тормозной путь. При резких маневрах возможны заносы. И стараться не обрызгать, конечно, пешеходов, кто не успел обойти лужу. А пешеходам следует помнить, что видимость ухудшается. Надо вести себя предсказуемо для других участников дорожного движения. Не закрывайте себе обзор капюшоном или зонтом. И, конечно, обязательно светоотражающие элементы с собой возьмите. Гомель FM заботится о вас. Всем добра!

давайте поговорим про особенность нашего менталитета, который не понять многим людям. Романтика спальных районов. Это панельки, как искусство. Для кого-то серые кубики, а для нас прям монументальная некая эстетика. Бесконечные лабиринты, целая философия. А гостевой этикет. Снять обувь сразу у порога и вежливо отказаться от предложенных вам тапочек. Ну, либо согласиться кому как. Но база же. А фраза «это к чаю». Сколько же в ней тепла и уюта. Это либо тортик, печенье, может быть и шоколадка. Все-таки пить вместе чай – это что-то на личном. А вы с кем мы чай не пьем? А про дворовой такой вайб. Помните, когда чаще, ну, в детстве, хотя в некоторых районах и сейчас, одежда сушится прямо во дворе на веревочках? Это особый запах, чистое детство, которое невозможно забыть.

0: Реклама на радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
3: На Гомеле ФМ по-прежнему на часах время 18:51. С вами я, Аня Мишина. Мне всегда есть вам что рассказать. Буквально вчера видела пару выпускников, парень и девушка с ленточками. И он несет вот девушку на руках, как же это мило. Ведь именно вот сейчас, да, проходят выпускные вечера. Сколько же в этом романтики? Это такой некий красивый ритуал последнего звонка. Хочется пожелать ребятам как можно дольше носить девочек на руках. Несмотря на то, что устали, или, может быть, есть какое-то препятствие на пути, все-таки уметь перешагивать, а может держать за руки вместе, преодолевать разные курьезы. Все-таки юный возраст и огромные амбиции – это уже 90% успеха. Как можно раньше понять, желаю вам, и решить, кем хотите вы в будущем стать. Мальчишкам важно не терять юношеское рыцарство и романтизм. А девочкам позволять себе быть хрупкими, нежными, доверять тем, кто рядом. Ребята, всем удачи!

друзья, второй час подошел к концу, а я, Аня Мишина, прощаюсь с вами до понедельника. Встретимся уже на Гомель FM в 17 часов. Ну что, ребята, хочу пожелать вам повеселиться на выходных так, чтобы в понедельник главным вопросом было, а какой сегодня год? Всем хороших выходных. А пока послушаем Мишу Миллер «Бам-бам». Это элегантная месть, упакованная в качающий балканский бит. Миша Миллер предстает в образе такого некого готической королевы драмы, да, которая хранит прошлые обиды под гипнотический ритм.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Соединенным Штатам Америки нужно действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Аль-Арабия».
6: You say that...
7: Вы упомянули о том, что США как будто бы тянет с завершением этого конфликта. Но в то же время президент Трамп обвиняет иранцев в том же самом, что они затягивают с мирными переговорами, не хотят начинать этот процесс. Как вам кажется, стоило ли Ирану действовать быстрее в этой ситуации? Стоило ли им пойти первыми на этот шаг?
8: Прежде всего, надо быстрее, если пользоваться вашей терминологией, прежде всего, Соединенным Штатам Америки надо быстрее действовать. И поменьше должно быть вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других советников его, а должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от Соединенных Штатов Америки. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай, они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт. Он очень сильно, в отличие от украинского конфликта, влияет на мировую экономику, прежде всего, на жизнь людей. Поэтому дело не в Иране. Иран просто реагирует на действия Соединенных Штатов Америки, которые прежде всего затягивают этот конфликт. Иранцы действуют просто. Раз вы так себя ведете, мы тоже будем себя вести таким образом. Но это то, что мы с вами видим на поверхности. Мы не видим с вами глубины, потому что мы не участвуем в этих переговорах. Там под этим покрывалом могут быть разные тенденции. И учитывая, что в Соединенных Штатах Америки иногда утром говорят одно, вечером другое, тут трудно понять, что происходит на самом деле. Я вам вначале предложил проанализировать основные объективные вещи, которые влияют на конфликтующие стороны, на США, Израиль и Иран. А объективные причины толкают к тому, чтобы конфликт этот был закончен.
5: К новостям региона. В Гомеле, по информации диспетчерской службы города, общественный транспорт по улицам Полесская, Барыкина, Интернациональная и улица Жукова следует с опозданием. Это связано с погодными условиями. Сейчас в областном центре устраняют последствия непогоды. После обильных осадков в Гомеле произошли подтопления улиц и проезжей части некоторых магистралей. Работники ЖКХ оперативно их устраняют. Сейчас работают в городе бригады. На некоторых участках используется гидродинамическая насосная техника. Заявки и сообщения о подтоплениях поступают на телефон 115. Они оперативно отрабатываются. Кастинги телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» пройдут в Гомеле 30 июня и 1 июля. Чтобы принять участие, нужно заполнить анкету и прийти на живое прослушивание в указанные даты. С собой нужно иметь документ для подтверждения личности. В Гомеле прослушивания пройдут по адресу улица Коммунаров, 6, с 12 до 18.00. Предусмотрена также возможность подать онлайн-заявку. на официальном сайте Белтелерадиокомпании. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. –

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 13 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все. Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: начинается новый сезон.
1: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на 12 июня в стране скошено трав первым укосом на площади 1 миллион 5 тысяч гектаров. Темпы полевых работ значительно превышают прошлогодние. Убрано трав 84% от скошенного. По республике сенажа заготовлено 4 миллиона 952 тысячи тонн, что составляет 35% от плана. Гомельская область заготовила 533 тысячи тонн. В Гомеле сегодня чествовали лучших выпускников областного центра. В этом учебном году наград удостоены 216 одиннадцатиклассников. 194 юношей и девушек получили золотые медали, 22 – серебряные. Торжественная церемония объединила вчерашних школьников на базе общественно-культурного центра. С приветственным словом к медалистам обратился председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович, который отметил, что сегодня появляются новые экономические и социальные задачи, и именно сегодняшним выпускникам предстоит их решать. По доброй традиции юноши и девушки запечатали свои пожелания в колбе, которая будет храниться в музее истории города Гомеля. Ко Всемирному дню донора крови Гомельская областная организация «Красного креста» совместно с областным центром трансфузиологии провели акцию по безвозмездной сдаче крови. В ней приняли участие около 200 человек. Сенатор Алла Смоляк отметила, что донорство – благородная миссия, ведь доноры спасают жизни. К акции на Гомельщине традиционно присоединяются известные люди и общественные организации. Сегодня стартовал прием документов в первые классы. Он пройдет по 15 августа. Родителям детей из прикрепленного микрорайона нужно подать заявление на имя директора, медсправку и свидетельство о рождении. Из других микрорайонов на свободные места по очередности регистрации. Остальные документы с 17 по 28 августа при положительном решении. Дети из прикрепленного микрорайона имеют преимущество при поступлении. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: На выездном заседании экспертно-консультационного совета при Совете Республики обсудили реализацию программ развития Припятского Полесья 2025-2030. Документ охватывает 9 районов Брестской и Гомельской областей, около 400 мероприятий и ее финансирование свыше 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Председатель Совета Республики Наталья Качанова отметила ставку на экономическую самостоятельность и повышение качества жизни граждан. Она поручила Минэкономике активнее информировать бизнес о льготных кредитах для индустриальных и туристических проектов. Заместитель председателя Гомельского облсполкома Дмитрий Олейников проинспектировал объекты здравоохранения Гомеля. Он посетил детскую поликлинику, где внедряют новые способы обмена данными, стройплощадку хирургического корпуса онкодиспансера, готовность 80% на третьем этаже, и областной центр дерматовенерологии, где обсудили модернизацию теплоснабжения. Основные темы инспекции – создание современной инфраструктуры и модернизация материально-технической базы медучреждений. Сотрудникам Озерского отдела департамента охраны МВД вручили ключи от квартир. Счастливыми обладателями благоустроенного жилья стали 12 семей. Начальник департамента охраны Министерства внутренних дел генерал-майор милиции Александр Шепелев обратил внимание на важный нюанс. С учетом службы по контракту, спустя определенное время арендное жилье перейдет в личную собственность сотрудников. С начала года в Мозере уже введено 2 многоэтажных дома. Планы на второе полугодие еще масштабнее. Ввести 3 дома общей площадью 23 тысячи квадратных метров.
1: Местное время.
2: Ко Всемирному дню донора крови Гомельская областная организация Белорусского Красного Креста совместно с областным центром трансфузиологии провели акцию по безвозмездной сдаче крови. В ней приняли участие около 200 человек. Сенатор Алла Смоляк отметила, что донорство – благородная миссия, ведь доноры спасают жизни. К акции на Гомельщине традиционно присоединяются известные люди и общественные организации. Элитные породы и высокие стандарты селекции. На выставке «Белагро-2026» были представлены лучшие образцы лошадей Беларуси. Лошади из нашего региона завоевали почетные призы в ключевых номинациях. С подробностями моя коллега Виктория Футрина.
3: Международная выставка «Белагро-2026» стала площадкой для республиканского конкурса «Лучшая племенная лошадь», собрав 18 элитных животных со всей Беларуси. В этом году впервые в состязании приняли участие лошади из отделения «Старое село Ксуб-Тепличное». Кобыла Георгина, представительница русской рысистой породы, заняла 3-е место в номинации «Лучшая племенная кобыла», а ее же ребенок повторил успех, завоевав бронзу в категории «Лучший племенной молодняк». Эксперты оценивали не только внешние данные и движения, но и темперамент лошадей, подчеркнув выдающиеся качества русской рысистой породы. Стоит отметить, что еще 2 призовых места принесли в копилку Гомельской области лошади из Полесского радиационно-экологического заповедника.
2: Успех конкурсантов подтверждает эффективность современных методов селекции в регионе.
1: Местное время.
2: Учащиеся Движковской базовой школы побывали на экскурсии «Дорогами войны» в Ельском районе. Ребята посетили памятники в Жуках и Копанке, почтили память жертв фашистских расправ минутой молчания, возложили цветы. В Жуках погибли более 350 жителей, в Копанке 186 человек. Это был не просто урок истории, а возможность прикоснуться к трагическим страницам прошлого, понять цену мира и узнать о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Ельские аграрии продемонстрировали впечатляющие результаты в ходе весенней посевной кампании. Подробнее об этом расскажет моя коллега Жанна Найман.
4: Урожай побед на аграрной ниве. Весенний сев – важнейший этап, в ходе которого закладывается основа продовольственной безопасности и экономического благополучия всей страны. Это хорошо знают ельские аграрии, люди высокой самоотдачи и настоящие профессионалы своего дела. Итоги районного соревнования посевной кампании подвели в Ельской районной профсоюзной организации работников АПК. Лидирующие позиции в разных номинациях заняли механизаторы «Ксуб Добрин», Валерий Мымри, Северин, Василий Крупа, Александр Жукевич, Сергей Ольховик, Николай Теребук. С трудовыми победами добрынских аграриев поздравила Светлана Бугаенко, заместитель председателя Ельского райисполкома, и Ольга Богинская, председатель Ельской районной профсоюзной организации работников АПК. Ольга Константиновна вручила победителям районного соревнования по севу благодарности и подарки. А театр народной песни «Вечеринка» порадовал музыкальными номерами.
2: Успешное проведение посевной и чествование лучших механизаторов показали, в Ельском районе ценят и поддерживают тех, кто трудится на земле. На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.
5: Музыка твоей страны.

0: Капец, Стас!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Тринадцатого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления – вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Голоса Беларуси.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Интервью продолжалось около полутора часов. Президент ответил примерно на два десятка вопросов. Они в том числе касались конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, поиска развязок существующих противоречий и перспектив мирного урегулирования. Глава государства поделился своим мнением о происходящих в мире глобальных изменениях и рассказал о контактах с США и странами Евросоюза, а также высказался на тему милитаризации в ряде европейских стран. Нефтепроводчики Беларуси и России присоединились к двухдневному автомотопробегу под названием «Дорогами Победы, дорогами памяти». Участники стартовали от границы Гомельской и Брянской областей, проехали по памятным местам Добрыжского района и Гомеля. Кроме того, авто- и мотолюбители двух стран увидят достопримечательности юго-восточного региона Беларуси, посетят мемориальный комплекс «Хатынь», объекты Минской области. Белорусская часть маршрута составит около 600 километров. Сегодня в Беларуси особенный день для выпускников. Торжественные церемонии с вручением аттестатов проходят в учреждениях образования по всей стране. Для обеспечения безопасности в учебных заведениях строгий пропускной режим. После церемонии правоохранители усилят контроль в парках, на набережных и центральных улицах. А сотрудники госавтоинспекции следят за безопасностью у школ на дорогах. Стражи дорог просят всех участников движения соблюдать порядок и быть бдительными. Славянский базар в Гомеле. 13 июня на сцене набережной реки Сож пройдет фестивальное караоке со звездой. Конкурс, где каждый желающий может получить шанс стать частью легендарного славянского базара в Витебске. Также в субботу можно будет посетить Васильковый кермаш, фотовыставку и фестивальный квиз, посвященный истории славянского базара. Лучшие знатоки получат брендированные призы. Начало мероприятия в 18:00. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Добрый вечер всем музыкальным путешественникам. В эфире «Электроника без границ» и я, ее ведущий, Артем Горский. Сегодня гостем нашего выпуска вот уже в третий раз станет эстет. Это значит, что мы услышим шикарную музыкальную компиляцию и несколько интересных историй из жизни нашего гостя и клубной жизни города. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Гомелев

Радиовечеринка «Электроника без границ».

буквально недавно Станислав поделился со мной информацией, что прошло ровно 24 года с того момента, как открывалось одно из первых клубных заведений города. Тестеду и его друзьям было за 30. Все на пике деятельности, с огромными амбициями и желанием творить историю. Один из друзей, героя нашего выпуска, поделился новостью, что можно взять в аренду помещение бывшего ресторана возле центрального рынка. После года, насыщенного приятными моментами, хорошенько потрепанными нервами и большого количества различных взлетов и падений, друзья, наконец, принимают решение открыть ночной клуб. Все ресурсы были вложены туда. В ущерб своим другим проектам, попутно одалживая деньги, парни вкладывают все силы в новый проект. 12 июня 2002 года заведение открывает свои двери в тестовом режиме для друзей и знакомых, и уже потом для широкой публики. А дальше долгие и яркие 18 интереснейших лет клубной жизни этого проекта. Электроника без границ. Звук, который объединяет.

Сегодня мы услышали историю, как эстет и его друзья шли к намеченным целям. Чтобы подытожить, скажу вам. Ставьте цели, мечтайте и добивайте всего того, что задумали. Путь может быть долгим и тернистым, но обязательно запоминающимся. С вами были «Электроника без границ», Артем Горский и эстет. Услышимся через неделю. Пока.

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-3.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 13 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможно, исключение прибыли не связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

13 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

0: удовольствием. Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Just as I was chasing freedom. Don't want the pills,

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно исключение прибыли, не разрывно связано с риском получения бонусов.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.